0: Реклама.
1: Когда звуки кажутся слишком громкими, голоса резкими, а работа монотонной, подарите себе минуты блаженства в сауне «Райское озеро» в комплексе «Домик Купидона». Просторная парная и комфортная зона релакса. Кристально чистый бассейн с водопадами и экзодекором позволит прислушаться к ощущениям и найти гармонию. «Райское озеро» в отель-сауне «Домик Купидона». Время для себя. Орск, Кременчугская, 72. Телефон 30 46.

0: далее. 6 часов. Это радио. Реклама. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились.

0: Вашим услугам предоставлены 5 VIP-саун, уютные номера, бильярдный настольный теннис, отель-сауна «Домик Купидона», домашний уют, всегда теплые бассейны и горячие парные. Орск, улица Кременчугская, 72, 304, 678. Круглосуточно.
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Урале 7 часов. Это радио Хит. Реклама. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Ну куда ж без спутника лучшего вашего утра, друзья. Здравствуйте, доброе утро. Это подушка шоу. Виталий, Дмитрий, Дарья снова в эфире. Характерный кашель, как да. вы понимаете, да? Возвещает это... нам о том,
1: что трансляция ведется с туберкулезного санатория номер 96.
2: Перестань. Элегантные шутки, Дим, элегантные.
1: Или более чем.
0: Да нет, я просто говорил, наверное, это речь идет о том, что вчера все-таки бурно был отпразднован День радио. Я без...
1: Но не нами.
0: Я без иронии всякой говорю, потому что много действительно событий классных вчера происходило. Да. В общем-то, все очень здорово. Вы кого-то еще видите?
1: Тут никого нет. Вы его не видите?
0: Ладно,
1: да там наш клининг-менеджер.
0: Ну все понятно. Вот, так что, да, друзья, очень вчера насыщенный день у нас получился. И очень надеемся, что вам все понравилось.
1: Я устал.
0: Немножко, да, мы так притомились. И понимаете, вот стойкое ощущение, что вчера была пятница, а не сегодня.
2: Да, есть такое.
0: И вот когда сегодня звонит будильник, у меня... Опять же, организм отказывался, говорил, нет, сегодня суббота.
1: ОП.
0: Да, подожди, вчера была пятница. Мне говорят, да нет, дружище, надо вставать.
1: Ну да, как-то оно выбивается. И получается, сейчас вот, вчера была как бы пятница, и мы работали очень много. И не говорю, у нас вроде день рождения, а мы пахали в три раза больше.
0: Ну, слушай, мне кажется, так бывает всегда, это классика. То есть, когда у человека день рождения, он приглашает гостей. Ну, это я часто, наверное, уже там во всякие рестораны зовут, но раньше-то домой все равно приглашали. И упахивался кто самый первый? Конечно, именинник. Именинник, да, его родственники. Поэтому это нормальная ситуация.
1: Вот, ну и самое интересное, что сегодня получается опять работать. Вот я личный пример. У меня сегодня работать и на этой работе, и мероприятие вести. А завтра мы вроде как, знаешь, в выходные мы поедем в Оренбург. Вот. Но в то же время, соответственно, ну, это же поездка, это же утомительно опять. И опять не будет.
0: Слушай, ты не угодишь, что то это ему утомительно.
1: Сам, да.
0: Поездка ему утомительно.
1: Что
0: тебе не утомительно, я не знаю.
1: Лежать. Ну как?
2: И то, чтобы никто не трогал.
1: Да. Это точно. Вот я, у меня есть по плану, я в понедельник буду с ночи, получается, ну, с утра, грубо говоря, часов до двух я буду лежать.
0: Ну, ладно, вот я выделился 5 часов. Да, ну, выдели денек, чтобы, да, немножко передохнуть. А, прекрасная погода на улице, друзья, запахи сумасшедшие, прошел небольшой дождик, сегодня, кстати, на протяжении дня он ожидается, так периодически будет возникать, я так понимаю, попеременно, да, тут то солнце, то дождь. Но температура шикарная, 22-23 градуса. В общем, весна вступает прямо вот в самые свои права. Вот сейчас май, самое классное время года, на мой взгляд. Все расцветает, запахи на улице, вы обращали внимание? Ну, просто какие-то сумасшедшие. Идешь, вдыхаешь аромат сирени. Да, яблони цветут. Ну, то есть, прям вообще, самое вот мое любимое и самое красивое.
1: Мы сегодня, наверное, плыл по городу, запах сирени включил.
0: Может быть. Это уже вам решать. Я просто к тому, что если есть возможность, друзья, просто пройдите хотя бы одну остановку, так, немножко прогулять, насладитесь моментом, это на самом деле классно.
1: Вот, а я попался, кстати, мы с магазина выходили, там сирень неподалеку растет, и мы так вышли вдвоем, так, чувствуешь, я говорю, да, давай, вот идем на запах сирени, давай на запах сирени идем туда, вот к этим кустам, вот, проходим метр, вкусно, два, вкусно, три, фекалии. Давай два шага назад.
0: Иногда возникает.
1: Сюрприз. Нельзя к кустам близко подходить.
0: Ладно, друзья, давайте к теме утра переходить. У нас сегодня такая хулиганская немножко будет, как всегда. По пятницам мы стараемся делать темы. Как бы...
1: Звали вашего бывшего. Да, если бы это было название магазина.
0: Ну, тогда бывшего и бывшую, наверное.
1: Ну, понятно, я же не буду все вариации писать.
0: Бывшая или бывшая, в общем, если бы это был магазин, как бы, ну, какое было бы у него название? 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Это как пароль уже мы произносим, да, пароли явки. Они не меняются. Пишите, в общем, будем сегодня вот таким образом развлекаться.
1: Тамара. Все по 99. Что такое, да?
0: Ну да. Сейчас, кстати, сложно удержаться будет, конечно, от параллели с реально существующими магазинами.
1: Да, да.
0: Поэтому мы на всякий случай предупреждаем, что никакой рекламы это не...
1: Ну, вуалируйся.
0: Да. Ну, если совсем все вуалирует, ничего понятно не будет. Просто мы ничего не рекламируем. Ну, так уж случилось.
1: Тоже можно. Да.
0: Мы не виноваты.
1: Портал смотри.радио, телеграм-канал Messenger Max, опять же, Радио Хит, смотри, радио, трансляции можно наблюдать в группе ВКонтакте, также помимо этих ссылок.
0: Да.
1: Да, пишите просто, как нас посмотреть, и вы найдете непременно. Дарья, вы кому показываете?
2: Телезрителям.
1: А, телезрителям, ну.
0: Телеслушателям.
1: Будьте здоровы,
0: Дарья. И радиозрителям.
1: Да, сами придумали, сами неправильно говорят. Вчера и шеф ошибся. Вы хоть придумываете, запоминаете?
2: Давайте так, руководство не обязано.
0: Не ошиб...
1: Руководство не ошибается.
0: Не ошибается.
1: Да, да. Пацаны не извиняются.

0: Трендовый дня.
1: Слушайте, интересный тренд в последнее время был замечен специалистами. Россияне начали ходить в суды, как на сериалы.
2: Чтобы узнать, настоящие что там, суды.
3: А, да. Просто посмотреть, поглазеть.
4: А туда можно ходить?
1: Я, честно говоря, не знал об этом. Оказывается, да. То есть каким-то образом можно пойти действительно стать, ну, не участником, mm-hmm. а именно просто зрителем. То есть mm-hmm. ты садишься, ну, вот как в фильмах, знаете, показывают. Там
3: да сидят, как в этом, в час суда какого-нибудь.
1: Ну, да. Того. Типа. Сейчас этот так называемый судебный туризм, его назвали, набирает прям большую популярность. Люди приходят на открытые заседания. Да, вот важно, это есть же закрытые, есть открытые. Ага. Если открытый, я так понимаю, то ну, можно прийти посмотреть. Они к делам, естественно, не имеют никакого отношения. Ни статус, ни приглашение не нужно. Двери открыты для всех желающих. Ну, так пишут, по крайней мере. Особый интерес вызывают скандальные гражданские процессы. Разводы, споры из-за имущества, уголовные дела с элементами тру-крайма.
4: А тру-крайм это что?
1: Ну, это подлинная какая-нибудь криминальная история.
4: Ага.
1: Да. Типа, знаешь, ну, как сериалы делают, вот сериал True Crime, да, основанный mm-hmm. на реальных событиях. Вот, и истории со знаменитостями еще очень популярны, то есть, ну, если какие-то суды происходят. Вот, многие признаются, что это похоже на сериал в реальной жизни. Да, абсолютно верно, вот мы подметили уже в самом начале. Как вот, а, кстати, нет, не осталось этих передач-то про суды? Они все исчезли или до сих пор где-то
4: думаю,
1: еще показывают?
4: Я думаю, скорее всего, они есть, просто мы не целевая аудитория.
1: Уже не смотрим, да? Потому что я помню все время, то есть натыкался постоянно. То есть ты включаешь телевизор, и там час суда, например. Потом была шутка, час суда, час туда. Вот. Ну, вот такой тренд есть, да.
3: Спасибо, прикольно. Дарья.
4: Так, у нас много трендов в интернете сейчас, связанные с нижним бельем. Дело в том, что Сидни Суини не отпускает. Да, она отправила... многим звездам упаковки со своим бельем.
1: А, я думал, фото.
4: Нет, со своим бельем нижним, чтобы они сделали распаковку и такую вот нативную рекламу.
3: Мы бы вот с Виталиком никогда не отправили, потому что у нас всего две пары. И тем решите.
1: Что делать?
4: Но дело в том, что она успела поругаться с половиной Голливуда. И это, наоборот, вызывает не лучшую реакцию, не то, что она рассчитывала. И есть сейчас даже целые конспирологические такие разборы, почему Зендея на премьеру сериала «Эйфория» пришла, сфотографировалась отдельно и сразу же с этой премьеры ушла. И все говорят, что виновата Сидни, потому что в свое время на площадке она посмотрела и даже как-то намекала на возможные съемки с Томом Холландом, который mm-hmm. сейчас муж Зендеи. И вот говорят, что вот из-за этого и скандал. И вот понимаете, какие-то там микронедопонимания, возникшие на площадке, ну понятно, нам всего не расскажут, но они вот такую же обратную цепную реакцию вызывают, что мы даже в Орске сидим, обсуждаем, а что там, почему там.
3: Что там Зендея?
4: Да, и
3: слыхать,
4: пока мы с вами сходим с ума от Сидни, ее в Голливуде недолюбливают.
1: Ну, вы не обобщайте, вы, может, одна и сходите, тут как бы все спокойно к этому относятся абсолютно.
3: Сидни... Шикарно.
1: Как-то это, ну, без фанатизма, скажем так. Но
4: у тебя просто денег нет на ее.
1: Она, тем более, все равно хайпует именно конкретно на своей груди. То есть, несмотря на то, что она там что-то говорит, отказывается от этого, нет. Там
3: она все понимает.
1: Там уже сдали ее по полной программе.
3: В аренду.
1: Нет, она на съемках всегда просит сакцентировать именно на груди внимание, там все камеры, там фокусы и так далее. Так что, нет, это все даже, возможно, продуманный какой-то вариант.
3: Акцентируйте дальше на груди
1: и
3: внимание.
1: Зендея то же самое, вы прекрасно знаете, как скандалы в шоу-бизнесе прекрасно срежиссированы. Для вот того, чтобы мы здесь сидели и обсуждали.
4: На самом
3: сидели
4: деле...
3: в кинотеатрах и вот это вот.
4: Со скандалами связаны вот две премьеры, которые недавно выходили. Это «Грозовой перевал» и вот эта драма. В одной играла Зендея, в другой Марго Робби. И стратегию пиара вокруг «Грозового перевала» выбрали так, что главные герои, вот актеры, они и в жизни влюбились, и между ними есть флирт.
1: Классика!
4: Да, но это сразу же развенчали, потому что одни поверили, а другие сказали, нет, ребят, это пиар, потому потому что продюсер киноленты вообще-то муж Марго Робби. И это вообще...
1: Это сейчас должно заиграть очень интеллектуально. У тебя есть, вот ты скажи, интеллектуальная музыка? Вот ты сможешь подобрать, да?
3: Не знаю. Слушай, как интеллект...
1: А ты подумай.
3: Что
1: должна заиграть. Она сказала кинолента.
3: Кинолента?
1: Да.
3: Ну что такое профессионально?
1: Это вообще...
4: И вот понимаете...
1: прям... Уважение мое.
4: Сейчас я справлюсь. Сейчас
1: да
4: я
1: зачем? Не надо.
4: Вот, а Зендея, наоборот, она вместе со своим мужчиной и Паттинсон вместе со своей женщиной, они, наоборот, ездят на все премьеры, и у них дружеский такой вайб, дружеская атмосфера. И вот говорят, а вот этот вот хороший пиар. Хотя говорят-то они не о том, что происходит в фильмах, а все крутится вокруг взаимоотношений актеров.
1: Хороший пиар. Да понятно, плохого пиара, по-моему, вообще никогда не бывает.
4: Ну, говорят, что у Сидни все-таки плохой пиар.
1: По своей профессии должны знать. Ладно, спасибо, Дарья.
4: Дим, у нас есть возможность...
1: А, это интеллектуальное ты поставил, да?
3: Да, да, я просто считаю, что это максимально подходит.
1: Максимально интеллектуально. Да.
4: Итак, и еще один музыкальный тренд, который уже завирусился на просторах русского интернета. Дело в том, что у нас снова популярен актер Уильям Дефо. Помните, сыграл он Гоблина, например,
1: да, он
4: в «Человеке-пауке».
1: Талантливый человек,
4: ну,
1: да.
4: Для массовости, вот кто что запомнил, скажем. Мне он, например, в «Маяке» понравился.

0: я не... Но это круто. Но он правда, он может по-всякому вообще.
1: Можно нам вот фрагментик?
2: Давай.
3: Я хочу себе лицо, как у Уильяма Дефо. Я хочу гладкое лицо, как у Уильяма Дефо. Я хочу себе лицо.
2: Не ждите, что там другой текст будет. Там.
4: Наслаждайтесь этим,
2: потому что... Да, да, это максимум, что потом... я... Что за пак придумал?
4: Просто потом может быть еще хуже.
2: Да, да.
1: Это
4: самое приличное.
1: Вы же хотите себе лицо, как у Уильяма Дефо?
0: Да, вообще очень скромный человек в жизни. У него однажды случай был, его остановили на улице уличные, так, ну, как сказать...
2: Бандиты?
0: Да нет, нет. Блогер. Он что-то на улице стоял, опрашивал людей просто. Ну, что-то там для своего блога. И шел Уильям...
1: Поясни
0: просто
1: за шмот.
0: Просто шел Уильям Дефо. Он его остановил, начал его спрашивать. Он его не узнал. Ну, то есть сам блогер, он его не узнал. И Дефо вот абсолютно не стал там, ну, ничего и говорить, кто он. Спокойно ответил на вопросы какие-то там, да, которые он задавал. Там, да, и в конце признался, он спросил вашу профессию, он сказал, я актер, и пошел.
2: А я тут недавно в эту, как в Новоорск приехал, там, заведение, Рай, что ли, называется, это антиреклама, я захожу, вот, и у нас там маленький конфликт возникает. Ну, то есть, и это прям в первые, там, знаешь, 20 секунд, и мне первая фраза, которую я слушаю в свой адрес, это: «Ты знаешь, что я? Я владелец! Владельца!» И начинает женщина дико орать. Я говорю: «Женщина, урод, немножко стяните, говорю, я боюсь, говорю, давайте».
0: Ну ладно, давай так скажем, с тобой конфликт организовать, как, извините, да.
2: Да, как два пальца показать.
0: Но не надо, я ж не стал продолжать.
2: А зачем вы меня травите?
0: Провоцируйте еще,
2: да,
0: скажет.
2: Да. Вот так. Так что Уильям Дефо вот не гечится.
0: Нет, я, пожалуй, как говорил Сергей Дружко, я, пожалуй, это слушать не буду.
2: Про кого? Про песню?
0: Про песню.
1: Ну ты хотя бы в тренде, давай так.
2: Хотя бы так, да. Портал смотри.радио, давайте двигаться вперед.

0: Реклама. Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: Слышишь этот звук? Это шуршание шин твоего нового «Хавейл Джолион». Чувствуешь этот драйв и свободу? А теперь прислушайся к цифрам от 1 999 000 рублей. Впечатляет. Но помни, предложение действует только до конца месяца.
2: Успей в автосалон «Хавейл». Каскад «Авто» в Орске. Легендарный «Хавейл Джолион» уже ждет тебя.

0: улице Жуковского, 17. Телефон 409101. Срок действия акции с 20 апреля по 31 мая 2026 года.
1: Купить качественную мебель по низкой цене, а потом еще получить свои деньги обратно? Невозможно.
2: Возможно. Только в Доме мебели 12 стульев. Совершая покупку, вы становитесь участником весеннего розыгрыша и получаете возможность вернуть до 100% стоимости своей покупки. Дом мебели 12 стульев. Сроки проведения акции с 14 марта по 28 мая 2026 года. Информацию об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.
3: Санаторий «Здравница Зауралье» в Сибай приглашает на программу «Здоровые суставы». 10 дней, пятиразовое питание, грязи, массаж, бассейн, бесплатное оформление санаторно-курортной карты в день заезда. Трансфер из Орска туда 13 мая, обратно 24 мая. Бронируй 8-909-601-1025. Стоимость со скидкой 15%, всего 42 500 рублей. Количество мест ограничено. Звоните 8-909-601-1025.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Акция действительно с 1 по 31 мая 2026 года.
3: Орский драматический театр поздравляет с наступающим Днем Победы и приглашает на спектакли 7 мая «Один на один», 8 мая «Остаться человеком», 10 мая «В списках не значился». Ознакомиться с афишей и приобрести билеты вы можете в кассе театра. Официальный сайт orsk-theater.ru. Справки по телефону в Орске 203-30 для зрителей старше 12 лет. Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
5: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: О погоде прямо сейчас. В Орске плюс 12 градусов, днем до плюс 23. В Ясном плюс 13, днем до плюс 20. В Ковандыке, Медногорске плюс 9, днем до плюс 22. В Оренбурге плюс 14, днем до плюс 22 градусов. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру. И помни, что дождь возможен на всей территории Оренбуржья.
7: Реклама. ЖК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция с грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
8: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
9: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
5: Метеохит.
10: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь.
11: Подробности на смотри.радио.

0: Дозваниваемся, друзья, 21-103-7, код города 3537. Наша уже постоянная рубрика, но этот как его. Здесь будем разыгрывать, что, Дарья, еще раз, пожалуйста, торжественным поставленным голосом объявите.
1: Нет, давай не торжественно поставленным, а настоящим.
0: Вчера же был день радио, да, действительно.
1: Да,
0: что я от вас требую?
1: Настоящим и искренним, давай так.
0: Ну, давай.
1: Мы будем с вами на одной классной движухе под названием «Квест-вечеринка в стиле «Обитель зла».
0: Да.
1: Да, это все будет в стиле хоррора, будут интерактивные зоны, возможность пройти командный или личный такой вот зачет, подготовка бойца к тому, что сейчас произойдет нападение зомби. И это и виртуально, и не только виртуально. В общем, мы готовимся.
2: В стиле хоррора понятно, в стиле столовой, когда что-нибудь.
1: Это тоже будет.
0: Посмотри вперед, у тебя вот в стиле столовой есть.
2: Столы есть. Решили
0: так. Да? Все нормально. Да.
1: Это необычное мероприятие. Такого еще не делали в нашей области. И по России практически такого не делали. Мы первые, кто решили вот это все соединить. Посмотрим, что получится. Но вас мы призываем и приглашаем.
0: Мы вас приглашаем. Нет, действительно, будет, я так понимаю, классное такое интересное мероприятие. Да. Почему бы не посетить?
2: Ну-ка, давайте, звоночек примем. Доброе утро. Ну и вам того же. Так, дальше еще. 21-103-7. Ну, пару звоночков скинулось.
0: Еще раз, да.
2: Попытка номер 5.
0: Алло.
3: Алло.
0: Здравствуйте.
3: Доброе утро.
0: Как вас зовут?
3: Ольга.
0: Ольга, очень приятно. Ольга, сейчас назову 7 фамилий. Нужно будет вспомнить имена этих людей. Если 5 из 7 вспоминаете за 45 секунд, это будет считаться победой. Вы готовы?
3: Да.
0: Ну, давайте тогда
2: начнем. Мы вам желаем удачи. 45 секунд. Все по традиции.
0: Итак, певец Державин.
3: Андрей.
0: Жириновский.
3: Владимир Вольфович.
0: Краймбрери.
3: Марей Краймбрери.
0: Ну, можно и то, и то. Бабкина.
3: Надежда.
0: Ободзинский.
3: Кто еще раз?
0: Ободзинский.
3: Ободзинский.
0: Певец, да.
3: Дальше.
0: Апина.
3: Алена.
0: Сусанин.
3: Иван.
0: Молодец, браво. Практически все, кроме Валерия Ободзинского. И да и все, в общем-то, остальное это все правильно. Молодец.
2: Поздравляем, да.
0: Это Крайм Брэри.
2: Это нет, это нет. Индия.
0: Ну ладно.
2: Не попал ни разу.
0: Что для меня, в общем-то, одно и то же.
2: Это самый, говорю, популярный фрагмент в интернете сейчас в русском.
0: Так, хорошо, Оль, мы вас поздравляем. Все получилось очень здорово. И пригласительные на хоррор-квест, да, правильно он называется, достаются вам, по-моему, впервые на этой неделе. Если я не ошибаюсь, да? У нас никто не выиграл. Вы первые, кто выиграл.
2: Да. Поэтому, а вот чтобы Виталий узнал точно.
0: Давай. О, вот это я знаю.
2: Оп.
0: Андрей.
2: Нет, его тоже, его и Оля знает.
0: Ну, давай я, чтобы это, контекста дам. Я просто накануне посмотрел живой концерт. Я обалдел вообще, слушай, какой он мелодичный, как они там инструменты все выстраивают. Ну, просто великолепие.
2: Ты имеешь в виду живьем?
0: Живьем, да.
2: Ходил?
0: Да, прям. В интернете посмотрел.
2: Ну, ладно.
0: Нет, он не приезжал. А, кстати, он приезжал, по-моему, в Орск.
2: Да, был такой, недавно причем.
0: Прямо недавно,
1: да. И ты сказал, я не пойду.
2: Да.
0: Я вот теперь, да, я жалею.
2: Эх.
0: Да.
2: Позорище.
0: Нет, ну правда, я впечатлился вчера. Ладно, Оля, да.
2: Передавайте, что-то будете.
3: Ну, привет всем. Хорошего рабочего дня. Сегодня сокращенный рабочий день. Это прям радует. Впереди 3 выходных. Всем всего хорошего.
0: Ну, это у вас.
2: Да.
1: Ну, ладно ты.
2: Дай
1: людей-то за это
2: человеку,
1: не ругай.
2: Ага. У нас удлиненный.
0: Я предлагаю шоу тоже сделать 2-часовым вместо 3.
2: Да, я предлагаю 35 отработали. Все.
1: Я вчера предлагала хотя бы дать нам возможность выспаться, но программный директор сказал железное.
2: Можно же не досыпать, вернее,
0: да проще не ложиться тогда. Че время терять зря?
2: Согласен. Дарья, давайте на правах рекламы.
1: 23 мая VR-арена «Другие миры» превратится в настоящий квест-хоррор «Обитель зла».
2: Апокалипсис! Вот так надо объявлять.
1: Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание. Подробнее о покупке билетов в группе ВКонтакте или другие миры Орск. Количество мест ограничено. Обитель зла в VR-арене другие миры. Такого ты еще не видел. Категория 16+. Хватит говорить поверх меня.
2: Зомби-апокалипсис. Скажи, если ты с нами.
0: Сюжет какой-то черной комедии.
2: Да. Ладно, друзья,
1: Виталь,
2: музыка.
1: Скажи ему что-нибудь, пожалуйста.
0: Красавчик. Я уже все сказал.
2: Оль, спасибо.
4: Ну этот, как его?

0: Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире подушка шоу. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ!
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
3: Привезти букет самому издалека на белом коне красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне «Арт-букет». Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора «Арт-букет». Город Орск. Воснецова, 21. Звоните 30 68 98.
4: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.

0: максимально низкой стоимости. Звоните 34-1403. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР. Качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: История одной вещи.
1: Вот только вчера мы с вами обсуждали планетарии, как они появились, а сегодня...
2: Они все закрылись?
1: Нет.
2: Все сразу?
1: Нет, сегодня мы поговорим с вами про глобус. Это неотъемлемая часть школьного класса географии, которую мы любили раскручивать, любили рассматривать. Глобус присутствует во многих кинолентах, Виталий.
3: Так.
1: Вот, но на самом деле, прежде чем он появился...
3: Вы теперь будете меня все время восхищать, да?
1: Ну, чуть-чуть. Вот, но прежде чем он стал очевидным школьным предметом, путь занял практически 2000 лет. Долгое время люди, во-первых, спорили о том, как выглядит наша планета. Кто-то говорил, что она плоская и на черепахах. Кто-то до сих пор так думает, да. Кто-то уже тогда понимал, что Земля имеет окружную форму. И это суша на воде, и пытался строить свои модели. Но вот кто же все-таки перенес нашу Землю, вот эту вот всю плоскость, на шар? Уже античные ученые давно говорили о шарообразности Земли. В 3 веке до нашей эры оценивали ее окружность по тени. То есть вот тень наступает, и они понимали, что все-таки Солнце вращается, Земля вращается, и нужно как-то на реальный предмет это перенести.
3: Ой, извините. Дарья.
1: Что, не так, что...
3: Солнце вращается вокруг Земли или Земля
1: и
3: вокруг
1: Солнца? И Солнце вращается, и Земля вращается. Я не сказала, что кто-то вокруг кого-то.
3: А я у вас спрашиваю конкретно.
2: По-по-по.
1: Мы... Подожди.
2: Так. Подождите, Дарья, это
1: важно. Мы вращаемся вокруг Солнца.
2: Стоп. Так. Так.
3: Молодец.
2: Хорошо. Ну ладно.
3: Ну да, да.
2: Я уже музыку хотел убавлять.
3: Молодец.
1: Ну, помните, случилось, два астронома в Перу и спорили весьма между собой в жару. Один твердил, что Солнце там вокруг Земли ходит, другой о том, что Земля.
3: Ну, ладно, продолжайте рассказ-то. Все, вы ответили, все.
1: Самый ранний дошедший до нас земной глобус создал купец. В 1492 году. Его шар назывался «Земляное яблоко». Он был собран из бумажных долечек на каркасе и расписан по данным Птолемея и средневековых источников. На нем не было Америки, Азия была растянута, в океанах отсутствовали острова. Но это не была ошибка. Дело в том, что он просто тогда еще не знал о том, что эти открытия случатся. Они на тот момент еще не были настолько широко известны. Угу. От мастерской уже все перешло к типографии. То есть вы понимаете, что до 16 века глобусы создавались, ну вот, по своему видению, по тому, какие у меня существуют источники.
2: Примерно
1: на руках.
2: Так.
1: Примерно так, да, ты совершенно прав. И вот только после, когда уже у людей зафиксировался одинаковый стандарт, их начали уже выпускать в типографии. Глобус становился изделием. На рынок вышли картографы, и картографы уже с точностью рассказывали, где, как, что должно происходить. Мне надо подукрасить, наверное.
2: Нет, не надо. Все, подписка закончилась.
1: И в 16 веке глобус перестал быть редкостью. Он стал обязательным инструментом ученого. И считалось, что ты плохой ученый, если у тебя нет глобуса, понимаете? Был введен стандарт.
3: Глобус есть? Нет, ты плохой ученый.
2: Натянем тебя на глобус.
3: Дима,
2: Не, ну это же выражение.
3: Перестаньте. Понимаешь, в твоих устах даже безобидное выражение обретает какие-то совершенно неприличные краски какие-то.
1: Вот, но почему же все-таки перешли от карты к глобусу? На самом деле тут все просто. Несмотря на то, что в 16 веке уже закрепился стандартом, что глобус должен присутствовать у тебя, неважно, ты отправляешься куда-то по маршруту открывать земли, просто заниматься торговлей, или ты ученый, наносить новые маршруты и открывать вот то, что было... Открывать новые земли проще было обозначать на как раз-таки на шаре. И поэтому его начали видоизменять, и все-таки закрепился, что нужна и карта, но карта, она детальнее для какой-то местности, вот где ты конкретно находишься. А вот глобус, он человеку более понятнее для восприятия масштабов.
3: Ну, масштабы, да.
1: Да,
3: то есть сразу понимать все.
1: И закрепился. Естественно, поняли, что ребенок, когда изучает географию, ему тоже сразу нужно понимать весь вот этот вот масштаб и как правильно простраивать маршрут.
4: Все, спасибо, Дарья. Да, наконец-то закончили. История одной вещи.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: И снова на дворе цветущий яркий май. Скорее новый мангал покупай. Нам по домам теперь томиться не с руки. С друзьями на природе жарим шашлыки. В сети магазинов «Милый дом» мангал сборный в ассортименте от 199 рублей. Набор для пикника из 9 предметов 249 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefisdom.ru.
3: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» – это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум. Без скрытых условий, без лишней суеты. Доверьте недвижимость профессионалам.

0: 27. Владис, когда важен результат. Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
1: О погоде поговорим сейчас в Орске. Плюс, как мы говорили, 13 градусов днем до плюс 23 в Ясном. Плюс 14 днем до плюс 20 в Ковандыке, Медногорске. Плюс 14 днем до плюс 22 в Оренбурге. Плюс 15 днем до 23 градусов. Дождь на всей территории Оренбуржья. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
2: Реклама. Любимые деликатесы только для вас. Язык говяжий 870 рублей. Язык свиной 395 рублей за килограмм. Магазины «Народный». Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов Ри. Оптовая база.
3: Цены действительны на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
0: Метеохит.

0: Урале 8 часов. Это радио Хит Клаб. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Орске произошло очередное нападение бездомных собак на ребенка, на этот раз недалеко от торгового центра «Европейский». По словам родственников пострадавшего мальчика, на детей набросилась стая минимум из 5 собак. 10-летний ребенок вместе с другом возвращался из магазина, когда заметил животных. Испугавшись, мальчики попытались убежать, но одна из собак все же успела укусить школьника за ногу. По словам родственников, в травмпункте им сообщили, что подобные обращения из этого района поступают регулярно. Теперь ребенку предстоит пройти курс уколов и длительное восстановление. В Орске на Гагаринском мосту накануне водитель за рулем иномарки не справился с управлением. Белый «Лексус» занесло в сторону. Машина буквально протаранила ограждение и встала в опасном положении на краю переправы. В Орской госавтоинспекции сообщили, что в ДТП не пострадал никто. А во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что от хантавируса Андес сейчас нет ни одобренной вакцины, ни утвержденной схемы лечения. Главной мерой защиты там называют своевременную медицинскую помощь, передает Москва-24. На этом фоне в Нидерландах подтвердили еще один случай заражения у пассажира круизного лайнера «Хондиус», где ранее произошла вспышка инфекции. По данным ВОЗ, на борту погибли 3 человека, при этом в Нидерландах подчеркивают, что риск дальнейшего распространения вируса остается очень низким. Далее информация о курсе валют. Доллар 74 рубля 62 копейки, 100 тенге 16 рублей 1 копейка, юань 10 рублей 97 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама.
4: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
5: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
6: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
7: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
8: Все началось с идеи, и люди погрузились.

Радио. Доброе утро. Прямо сейчас в эфире радио «Хит Подушка Шоу». Просыпайся. Час второй.

0: Ну, пятница, да, я так понимаю?
1: Да. Караоке!
0: А, я понял, день караоке у нас.
1: А можно вот современное вот наше с тобой?
2: Давай. Нет, ты что, шутишь, что ли? Отвратительная песня никогда в жизни.
0: Ты зачем так говоришь?
2: Это очень плохая песня, она прям ассоциируется с нафталином уже. И с Мишкой вот этим дурацким, который прибегает на день рождения.
1: Я думала, ты включишь, она танцует.
2: Нет, нет. Второй раз уже не так, да?
0: Да-да-да.
2: Ладно, давайте, доброе утро всем.
0: Так, значит, мы сегодня общаемся на тему, как бы звали вашего бывшего, если бы это было название магазина. Ну, по-моему, кристально понятно, да? Все, ничего дополнительно объяснять не нужно. Не только бывшего, но и бывшую. И, естественно, 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Давайте разбираться, что нам прислали. Ну, во-первых, Лебедев Владимир снова передает привет Наташечке. Говорит, что он ее любит, но, правда, сообщение было ночью. А, значит, Сергей Иванович, наш постоянный слушатель, назвал бы магазин просто продукты. Видно, что человек не злобный абсолютно, Сергей Иванович, поэтому, видите, у него особо нет каких-то, да, ассоциаций с бывшими.
2: Особо нет бывших.
0: Да нет, ассоциаций таких обидных, да. Вот просто магазин продукт, ну и все, нормально. Так, ну, естественно, когда...
2: Рыбный отдел.
0: Когда у нас такие подобные темы случаются, активизируется наш замечательный слушатель Сергей. Да, он сразу выдает по пачке сообщения.
2: Да.
0: Да. Поэтому давайте читать. Значит,
1: давайте.
0: Название, представьте, что это название магазина. «Бросил — не беда, есть распродажа».
1: Хорошо.
0: «Месть по скидке».
2: «Месть по скидке».
0: Да. «На память о нем».
2: Угу.
0: Ну, так себе, да. Выбросил.
2: А не, почему ты решил, что это Сергей? Выбросил.
0: Ну, обычно он остроумный довольно.
2: Ну, это другой.
0: Это другой?
2: Аккаунт,
0: это
2: да. Неважно, не неважно написано.
0: А, так я тогда прошу прощения.
1: Угу. Неважно, неважно, да, вот это проверяю.
0: Его ошибки — ваши выгоды. Расставание со скидкой, опять же. По следам эгоиста. Что осталось после него?
2: Лишь испачканное просто.
0: Последний подарок. И прощай, дорогой.
2: Прощай, прощай.
0: Название магазина, да.
2: Да, ну это классно, слушайте. Хорошая версия. Надо рассмотреть, неважно, неважно,
0: как
2: поварит сегодняшний.
0: Сейчас аккуратно надо. По следующим сообщениям. Привет, работяги.
1: Привет.
0: Тихо, внимание. Евшая уху. Да, но он говорит,
2: что там менять, вы сами решили.
0: Да, это другое. Рыбанутая.
2: Читайте сами это. Я держусь пока.
0: Нет, я читаю специально, соблюдая все правила. Так как написано, да. Но если что, заменим. Суши-бар, ой, все. Вот, вот это уже тоньше гораздо. И очень, кстати, оригинально.
2: Да, прикольно.
0: Да.
1: Так, вот у нас есть в Телеграме тоже сообщение, пишет Наталья, что, видимо, ну, непонятно, кого она так называет, но пишет «Трандычиха».
0: «Трандычиха». Смаху, наверное.
1: Наверное.
2: Давай, давай.
1: От Марины сообщение. «Доброе прекрасное утро. Бывшего нет, но нынешнего могу назвать. Все по 100 или себе дороже. Ну, или Казанский базар».
0: Так, здесь надо пояснение, что значит «все по 100». Что это такое?
2: Ну...
0: Грамм?
2: Нет. Грамм?
1: Оф, граммов.
0: Граммов.
2: Да, Виталий, это во-первых. Во-вторых, сообщение есть.
0: Ой, ой, кто бы говорил.
2: Ты хочешь, чтобы я тебе сделал? Прощай, прощай.
0: Ты мне уже делал. Неоднократно уже.
1: И ответочку, кстати, получил.
2: Хорошую, да.
0: Книжный магазин я так и знал, еще вот написал. Таукихан, предпраздничный бонжур вам, отличных всем выходных, с наступающим Днем Победы. Спасибо, Таукихан, вас также. Да. А по теме не написал Таукихан, кстати.
2: Да, он второй день не пишет.
0: Нет, он по пятницам нам обычно. Не пишет по теме.
2: Что, Дарья, вас так рассмешнило?
1: Игорь пишет: Магазин запчастей для автомобилей «Лада». Последняя надежда.
2: Красавчик.
0: Ну, тут не совсем, мне кажется, про бывших.
2: Почему? Последняя надежда?
1: Ну, последняя надежда.
0: Тонко, ладно. Хорошо.
2: Наоборот, он гений.
0: Я даже, может быть, не допонял где-то, да, в какой-то момент.
1: Очень круто.
0: Да, так, все, да, мы прочитали пока.
1: Ой, пока все, но у нас еще есть сообщение.
2: Ну, давайте позже.
0: Давайте, ладно. Тогда 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9, друзья, вот видите, как-то довольно весело все это залетело. В общем, как бы звали вашего бывшего или бывшую, если бы это было название магазина, вот сегодня общаемся на такую тему.

0: было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Итак, друзья, сегодня 8 мая на календаре. Что произошло в этот день в разные годы? Давайте узнаем. Ну, самое, наверное, конечно, не наверное, а самая важная дата сегодня. 81 год назад, в 1945 году, 8 мая, был подписан окончательный акт о безоговорочной капитуляции Германии. А 9 мая объявлено Днем Победы, друзья. Завтра мы этот великий праздник отмечаем.
2: Вместе.
1: Да. День оперативного работника уголовно-исполнительной системы России. И сегодня тоже поздравим.
2: Поздравляем.
1: Давайте.
2: Да.
1: Так, из сильно несерьезных праздников сегодня Всемирный день осла. Дмитрий.
2: Поздравляем.
1: Я ничего не говорил. Я просто к вам обратился.
2: Нет, слушайте, но если...
3: Вы запятую не там поставили.
2: Продолжать ассоциацию.
1: Я ничего не говорил. Я не поздравлял.
3: Пунктуацию я чухаю.
2: Ты живешь на болоте. Твой лучший друг осел.
1: Ну, напоминает картину, да.
3: Ну, это где ты на болоте живешь?
1: Ну, это же Шрек, она сейчас.
3: Нет, я понимаю.
1: Ну, кстати,
3: это какое-то местоположение.
2: Он на Елшанке живет, постоянно ругается, что там грязно, и что люди туда ходят, и он кричит: отставьте мое болото.
1: Нет, я немножко другие ассоциации, просто уже второй или третий вечер слышу, как активизировались лягушки. То есть уже потеплело, у них начался брачный период. Так что вполне возможно.
2: А ты уже по кваканью понимаешь, что у них брачный период?
1: День рождения напитка Кока-Кола. Сегодня, друзья, 140 лет ему исполняется. До сих пор, в общем-то, он продается, а создавался, как вы помните,
2: как
1: изначально
2: лекарственное средство.
1: Вообще обезболивающее средство, да.
3: Получается, это праздник там приходит.
1: Ну, если так буквально, то да, в день рождения. День перешагивания через ступеньку сегодня. То есть
2: в детстве мы все это делали. Все,
1: да и в юности, в общем, тоже, потому что в юности ты всегда торопишься, тебе всегда некогда, ты везде бежишь и через ступеньку перескакиваешь. А сейчас уже нет.
2: Каждую ступеньку считаем.
1: Я за себя говорю, сейчас уже нет. Сейчас по ступенечке аккуратно поднимаешься.
2: Ну, слушай, я помните, как я подвернула ногу?
1: Ну, вы спускались, вы не поднимались, да. Это, кстати, риски определенные тоже есть. И при поднятии, так сказать, больше рисков при спускании. Как
2: вот,
1: раз-таки,
2: поэтому да. Я теперь каждую ступенечку считаю, не перепрыгиваю.
1: Ладно, Международный день профессионального водителя, друзья, сегодня всех профессиональных водителей.
2: Поздравляем.
1: Сегодня, да.
3: Крепче за баранку.
1: Держись, шофер, да, абсолютно верно. День работающих матерей сегодня еще отмечается. Праздник затачивальщиков гвоздей, между прочим. Международный день болельщиков сегодня, Дмитрий.
2: Дима, да. Поздравляем.
3: Вот здесь, возможно, всех... было неправильно запятую поставить.
1: Нас всех, в общем-то, мы так или иначе за что-то доболеем с вами, да?
3: Да, за кого-то.
1: Вот. Так, ну и, в общем-то, все по датам, а по дням... А в Норвегии сегодня, кстати, ночь женщин.
2: Поедем?
3: Пусть в вашем сегодняшней ночью будет много праздников.
1: Как их много, смотри. День без носков еще сегодня.
3: Я обожаю.
1: Я в носках.
3: Дальше.
2: Я тоже.
1: Ну ладно. День дайте кому-нибудь кекс еще сегодня.
2: Дима.
3: Пятница же.
1: Ладно, давайте по дням рождения. Энрике Иглесиас родился сегодня в 1975 году в Мадриде. Испанский певец, автор песен, продюсер и актер. Муж Анны Курниковой. И, между прочим, я так понимаю, живут они очень уже вместе давно и вполне счастливы.
3: Это вот он, да.
1: Ну, хорош, слушай.
3: Да, красиво.
2: Эротично.
3: Тимати какой-то.
2: Да нет, мне кажется, тут...
3: Потанцуй со мной, потанцуй со мной.
1: Да, детка. Так хочется
3: давать. Плачь небеса, а тебе...
1: Вот, и еще один день рождения сегодня празднует Владимир Маркин. В 1959 году он родился. Это советский, российский поп-певец, композитор, телеведущий. Ну, самые знаменитые песни, вот, пожалуйста, Дима, продемонстрируйте.
3: Конечно. Ну, это одна из.
1: Одна из, да.
4: Над нами проплывает.
3: А есть еще «Готов целовать песок».
1: Да, да, да.
3: Но
1: у нас, по-моему, нет, да,
3: не, по-моему, нет, ну,
4: ладно. Полночная звезда. Кондуктор, не спешим.
1: Вот, да, не спешите.
4: Кондуктор, понимай.
1: Нужно же понимать все.
4: С девушкой я.
1: С девушкой. девушка ж человек.
2: А ты у нас комментатор песен теперь.
5: А что, хоккей закончился, он теперь...
1: Подожди, не торопись. Нет, это философская песня, кстати. Если вы так углубитесь в текст, то она не совсем о том, о чем действительно кажется, что поет. Ладно, все.
5: Спасибо за совет.
2: Спасибо, Виталий.
5: Love Tonight, Дарья.

0: компания «Монолит». Строится с нами легко. Любая спецтехника для вашей стройки. Бетонные смеси собственного производства с доставкой по всему Восточному Оренбуржью. А также дорожные бордюры, тротуарная плитка, брусчатка собственного производства любых объемов. Вся продукция имеет паспорта и сертификаты качества. Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Приезжай, город Торск, улица Гончарова, 2, либо Дорожная, 11. Или звони 301-333.
1: Вы камильфо и ваш бонтон, иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. Салон Бастон. Мужской выбор.

0: Тысячи проданных котлов «Буран» заслужили поистине народную любовь. «Буран» – это качество и надежность при любых погодных условиях. Производство «Сервис ГАЗ», город Ульяновск. Официальный дилер-магазин «Газовик». Орск, Краматорская 9Б. «Газовик» рекомендует «Буран».
1: Все для сада и огорода вашей мечты в Мегарай найдете вы. Парники, лейки, шланги, лопаты, грабли, набор инструментов, садовые фигуры для декора вашей дачи. Мегарай выгодно покупает.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Говорим о погоде прямо сейчас. В Орске плюс 13 градусов, днем до плюс 23. В Ясном в данный момент плюс 15, днем до плюс 20. В Кондаке, Медногорске плюс 14, днем до плюс 22. В Оренбурге плюс 15, днем до плюс 23. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру. Дождь на всей территории Оренбуржья.
4: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция с грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
5: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
6: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
2: Метеохит.
7: Включи новое окно в своем доме.
8: Смотри радио. Смотри жизнь.
9: Подробности на смотри.радио.

0: Новости.
1: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
2: Откровенно говоря, странные новости, да, неправильные у нас прямо сейчас, 27 минут 9 на студийных часах. Начнем с такой новости. Турист из Германии подал в суд на туроператора после ежедневной борьбы за лежаки у бассейна. Их занимали полотенцами. Он жаловался, что приехал в Грецию отдыхать, но вместо релакса ему каждый день приходилось вставать в 6 утра и по 20 минут искать свободные лежаки для себя и семьи.
3: О, какой несчастный.
4: Нет, ну это, знаешь, пока ты не оказался в этой ситуации, тебе кажется, вот это все смешно. А вот представь, вот конкретно ты уехал отдыхать, заплатил немало, а так. И тебе нужно так еще бороться каждый день за то, чтобы полежать.
2: За буквально место под солнцем.
4: Да.
3: Не обязательно на лежаке лежать, я не понимаю, в чем прикол.
4: Но там, видимо, нет...
2: Возможно, так.
3: Ну, постелил полотенце, лег.
2: Ну, слушай, я подозреваю, что, возможно, так делать нельзя. Я вот даже не удивлюсь нисколько.
3: В конце концов, всегда можно взять плот... И все.
2: И в бассейне.
4: Давай так. Можно и должны. Это ведь вещи разные.
3: Дарья, я бы вот из-за чего-чего, а лежака я бы точно не спорил. Мне вообще пофигу.
4: Не, ну если, смотри, если ты покупал, допустим, путевку, там
3: прописано. Да мне пофигу. Да. Прописано, лежаки есть, не успел, значит, все, и сорян.
4: И ты прикинь, ты каждый день испытываешь стресс.
3: Ну, приходи раньше, слушай, занимай лежак. В чем проблема?
2: Он бы вообще без проблем отдыхал, он же любит лежать на диване. Да, он мне... из отеля даже не выходил. Ему трудно это понять.
3: Мы ездили...
2: Ну, впрочем, как и мне тоже.
3: Я первый раз был в Челябинске несколько лет назад. Мы сходили в Баден, а на второй день мы сняли отель в центре города, и мы вообще не выходили. Мы смотрели сериал, а утром уехали. Все.
4: Нет, я понимаю. Смотрите, я человек, который вообще не... Не будет спорить, даже если...
3: Да, но однако этим занимаются уже 2 минуты.
4: Подожди, я про то, что даже если мой лежак займут, я не всегда смогу поспорить. Я просто пытаюсь понять, вот человек же заплатил, и вот у него есть какое-то чувство справедливости.
3: Да какая разница, заплатил он, нет, он за какой лежаки... Разница, да. Да, за лежаки не платил 100%.
2: Ладно.
3: Приходи раньше, занимай.
2: У меня тут еще одна новость есть из Тайваня.
3: Давай.
4: Тоже с лежаками связаны.
2: А нет, она не с лежаками связана.
3: Есть лежаки, а есть...
2: Как мы иногда делаем, да, мы просто читаем заголовок. Девушка после запора засорила унитаз, но бойфренд собственными руками справился с проблемой.
4: Почему эта новость добралась до нас?
3: С какой из проблем он справился?
2: Со всеми.
3: Руками голыми.
2: Ну, я имею в виду в унитазе.
3: Ну,
4: я так понимаю...
3: Поймал!
2: Зачем я это прочитал, сам не знаю.
4: Я не понимаю, как это стало новостью. Понимаешь?
3: Что вы кипишная какая-то...
4: Я не кипишная. Мне просто интересно. Вот смотри, то есть один из них точно стал источником. Как это произошло?
3: Ну, на рыбалку сходил молодой человек немножко.
2: Здесь мы обсмеиваем умение, ну не обсмеиваем, даже не знаю, наверное, да, немножко иронизируем над умением журналистов составить заголовок. Понимаешь?
4: Понимаю.
2: Вот над этим, да. Ну и все, собственно, вот такие новости, потому что все равно мы уже дальше не успеваем.
3: Хорошо.
4: Какой ты...
3: Порешал все.
4: Чтец.
3: Да.
2: Вы спорили тут 3 минуты почти.
3: Да, Дарья, вам спасибо.
0: Реклама. Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
5: Как это?
0: Получили в подарок от City Group.
5: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости.

0: «Рубиновая лихорадка».
1: 21-137, код города 3537. Друзья, снова мы объявляем номер телефона. Бензиновая лихорадка. 20 литров от бензина, но от заправки.
2: От бензина, фото, да.
1: Могут достаться.
2: Извините, дедушка может ошибаться.
1: Я живой человек. Сегодня пятница.
2: Слава богу.
1: Ладно. Кто у нас будет участником?
3: Люди.
2: Ну, определенно. Давайте загадаем имена.
3: Я думаю, это будет девушка.
2: Так, а Виталий?
1: Пусть будет Денис.
3: Дедушка.
2: У нас никогда Денис, помню, не был. Ладно, Кирилл какой-нибудь. Доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Как вас зовут?
4: А пускай Кирилл будет.
2: Молодец. Я вас сделал.
1: Нет, ну серьезно.
4: Меня зовут Сергей, доброе утро.
1: Сергей, да, вдруг сейчас скажу. Нет, ну меня вообще Денис зовут. Сергей, сколько крутим барабан?
4: Ой, давайте 7 раз.
1: Максимально.
2: Смотрите, интересно. Давай, Виталий.
3: 7 раз.
2: По барабану. Вращает его раз.
3: 11 литров.
2: Так.
3: 10 литров. Мне кажется, сейчас будет какое-то убывание. Ты думаешь?
2: Не знаю.
3: Нет, 14 литров.
2: 14 и решающий.
3: Какой?
2: Но...
3: У нас там 7.
2: Провал.
5: Жить, как говорится.
2: Не очень. Так, и финальный, да?
3: Это не финальный.
2: Нет, еще?
3: Это пятый только.
2: А сколько? 7. А, мне казалось, 4.
3: Нет, 7. Вот сейчас только 6.
2: 6 провал.
3: И вот теперь как раз-таки решающий.
2: И... 2 литра!
1: Ты, во-первых, будешь внимательно слушать или нет? Два раза пытался прекратить.
3: Закончить, да.
2: Я пытался в нужном месте еще.
1: А во-вторых, Сергей, ну вот обидно, 18 литров буквально в шаге было, вот прям. Но выпало 2 литра. Тем не менее, все равно мы вас поздравляем, Сергей. Кто будет получателем ваших приветов?
4: Да.
2: Денис и Кирилл.
4: И ведущий подушка шоу.
1: Спасибо,
2: Сергей.
3: Спасибо.
2: Да, хорошего дня вам. Спасибо, что дозвонились. Трубочку не кладите, за эфиром расскажем, как же вам унести эти безумные 2 литра. А пока...
1: В карманах.
2: Джонас Блу.

0: на успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Бензиновая лихорадка.

Реклама. Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».

0: Краскрасочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, /1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова, 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу Орск.

0: pizza.ru или по телефону. Все. До встречи, братка.
1: ИП Рябцев Евгений Геннадьевич. ОГРН 304-560-703-4041.
2: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: Телефон рекламной службы 25-08-07.
4: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: Психолог отвечает.
1: Верно, друзья, психолог отвечает. Мы сегодня, как всегда, по пятницам разбираем какое-нибудь хорошее кино. И вот запрос от Дарьи поступил. Мы как-то давным-давно не разбирали мультфильмы. И уж коли так, тогда решили копнуть еще глубже, рассмотреть мультфильм «Красавица и чудовище» 1991 года.
2: Да, это шикарный мультфильм.
3: Дело в том, что сейчас, доброе утро, в интернете массово осуждают главную героиню Белль. Ей приписывают несколько синдромов. Говорят о том, что она выбрала богатого мужчину.
4: Некрасивого.
3: Да, и все это притворство на самом деле.
2: Белое пальто. Белое пальто выгулили, да?
3: Вот. Давайте мы все-таки разберем и уже спросим у специалиста, что у нее было, чего у нее не было.
4: Белль с Патриков.
1: Нет, ну в детстве я мультфильм это очень любил.
2: Мне тоже он очень нравился. Во-первых, это революционный мультфильм. Это 91 год. Это период, когда Дисней создавал великолепные вещи и делал революцию в анимации. Не только в анимации, там, в принципе, даже вот это чудовище, оно было первое, как герой. Там 7 животных использовали, чтобы создать. Очень долго думали, как его сформировать, чтобы он сохранял человечность, человеческие глаза, да, и все остальное. Это вот новый
1: был пошла шаг. Уже компьютерная графика, потихоньку начинать вводить.
2: Да. И это второй был мюзикл в списке Диснея. И это, кстати, эпоха Ренессанса. И очень важно знать. Но на самом деле, знаете, кто там самый неадекватный герой?
3: Отец.
2: Нет? Так, еще варианты, давайте.
4: Что тебе привезти? Цветочек или другая сказка?
2: Он на самом деле в то время, если мы опустимся в Ренессанс, который описывает Дисней, очень важно именно знать нюансы времени, про которые рассказывается. Он действительно был городским сумасшедшим, потому что он занимался новыми, он это изобретатель был. Это была новая профессия, да. И все, кто занимались в Ренессанс этим направлением, считались чудаками.
1: Колдунами. Чего уж там говорить-то, чудаками. Колдунами.
3: У меня это ассоциация по отношению к своей дочери. Вот.
2: Да, еще хорошо, что он ее оставил. Понимаете, если мы будем говорить про Ренессанс, и он остался со своим ребенком, обычно детей сдают, продавали в то время.
1: Так кто самый неадекватный? Ну, явно не Гастон, видимо.
2: Нет, фору ему дала фея.
1: Фея.
2: Крестная фея, которая вначале пришла к 11-летнему ребенку. Очень важно слушать и смотреть моменты, потому что Дисней любит кидать информацию через визуал, через обстановку. И надо смотреть на витражи, с которых начинается история. И вот что интересно, на витражах исторически там описывали историю героев, которой не было в кадре. И вот на витражах, знаете, кого не было?
3: Кого?
2: Родителей. А у главного героя не было родителей, с ним что-то случилось, история умалчивается. Он был один, ему было 11 лет, это было Рождество. К нему в дверь постучалась старуха, по сути, это кто? Беженка, ну, бомж, без определенного места жительства. Страшная, уродливая. Открывает ребенок, который в раздраве, он в Рождество остался один, без родителей. Его слуги пытаются успокоить. Есть предыстория, посмотрите, Дисней ее выпустил. Вламливается непонятная женщина на частную территорию. Вот если бы ваш 11-летний ребенок остался, вы бы что сказали мне?
3: Я бы испугалась.
1: Вот, нет, ну в нынешних реалиях это все понятно.
2: Да и в то время, ребят, никто на свою территорию никого не пускал.
1: Ну да.
2: Да, это было опасно для жизни. И, то есть, она взбесилась, обиделась на 11-летнего ребенка и превратила его в чудовище, испортив жизнь не только ему, но и огромному количеству людей, да, которые лишились личной жизни.
1: А она там не родственница была? Я вот, честно говоря, не помню.
2: Не родственница, просто левая тетка. Пришла,
1: просто
2: решила...
1: вообще, да?
2: Да.
1: Я думал, это
2: решила
1: как
2: поиграться
1: это бывает, да,
2: в Бога. Поэтому самые неадекватные, ребят, там фея.
3: Ну да, мне всегда
2: сути.
3: Было жалко вот именно слуг, которые действительно ни при чем. Они, наоборот, только старались поддерживать, а оказались тоже в заточении.
2: Там, по сути, если посчитать героев, там десятки человек, просто потому что у феи было плохое настроение, и она решила в ночь протестировать, знаете, как тест-драйв устроить ребенку, пострадала, небольшая деревня.
1: Ну, да, я понимаю, что сейчас, вот, например, в нынешнее время можно таким образом судить. Но если вот вы вспомните детские впечатления свои, ведь учили-то вас добро в основном и к хорошему отношению к ближнему.
2: Ну, а кто вам сказал, что это добро приводило к хорошему?
1: Я
2: даже
1: понимаю,
2: в жизни у нас.
1: Но,
2: очень многие
1: менее,
2: страдали.
1: То есть, вот ты плохо, он же плохо к ней отнесся, по-моему, там, он был несколько высокомерен или что-то такое. Я вот, ну, просто, честно говоря, плохо помню. Но, по-моему,
2: он
1: это
2: был
1: так.
2: Зол на всех.
1: Да.
2: Ребенок в 11 лет остался один. Он зол был на весь мир. И вместо того, чтобы поддержать ребенка, прийти к нему в безопасной фигуре, ребят...
1: Да, его решили проучить. Какой
2: его
1: ужас.
2: Решили проучить. Ну, это ужасно.
3: Так, хорошо, это уже случившийся факт.
1: Это сейчас была ирония у меня.
3: Нет, я поняла, я просто хочу сдвинуться, у нас не так много времени, а мы даже еще не начали разбирать главную героиню.
1: Ну, давайте, да.
2: Вот, а главная героиня тоже была исключением из того времени. Если вы послушаете песню в хорошем переводе, то ее тоже называют «Чудачка». Потому что она умеет читать.
3: Да.
2: И намеренно ее создатели выделили другим цветом, потому что она действительно отличалась. Она не хотела замуж, как раньше была идея, что женщина нужна только для того, чтобы рожать детей. Это реально идея Ренессанса. Ей, женщинам, запрещено было получать образование. Оно было доступно только богатым слоям населения. И когда мы видим взаимоотношения с Гастоном, который приходит, и ее мечту, ее желание, любовь, она говорит про путешествия, про изучение чего-то нового. То есть она стремилась к образованию, к изучению мира, к самостоятельности. Она заботилась о своем отце, то есть она очень сильно отличалась от всех остальных. И она жестко отвечала Гастону, когда он на нее нападал и ломал ее. То есть он прям сразу и говорил, что зачем тебе чтение, девушкам негоже читать. То есть прям абьюз жесткий, да. Ноги складывал грязные.
1: Я ждал.
2: На ее... Не, ну смотри, к тебе приходит.
1: Нет, я не оспариваю, я просто говорю, я ждал этого слова, все.
2: Ну, как популярность, пытаемся же посмотреть. Но, по сути, он очень пренебрежительно относился к тому, что для нее важны цены.
1: Но он и показан в мультфильме, в принципе, отрицательным
2: героем. Да. Но насколько, да, что он психически-то нездоров, он сдал отца в психушку, чтобы добиться своей цели. То есть она для него никак, действительно, он не был в него влюблен.
3: Она трофей.
2: Она трофей для него.
3: Угу.
2: И что делать девушке в этой ситуации?
1: Адекватно. То, что она и делала.
2: Бежать от него.
3: Бежать от него.
2: Спасаться. Дальше. Она в лес пошла, даже не от него спасаться, она пошла...
1: Она пошла за отцом.
2: За отцом спасать отца, потому что вся деревня отказалась, они ее высмеяли. Что с деревней происходит? Ну, никакой помощи и поддержки.
1: Никакого,
2: да, навешали, послушались Гастона, потому что он яркий, харизматичный, да, и повел за собой... И она одна пошла в одиночку спасать отца. Это храбрость, очень мощная решительность, и внутри стержень есть. А дальше, когда она попадает опять в замок, человек, который много лет провел, ну, да, в существе, он видит, но не может смотреть на себя в зеркало, он полуживотное, ему 21 год, и он вот-вот превратится в зверя. Ну, то есть уже все человеческое уходит, ребята, а звериное остается. Как себя ведет человек?
1: В смысле, как у чудовища?
2: Ну, на самом деле, вот если бы вот это в жизни было.
3: Не знаю, мне кажется, это такой стресс.
2: Ну, и стресс, разочарование, он в одиночестве.
1: Вы сейчас про кого? Про Белли?
2: Про зверя, она встречается зверем. Все говорят, что он абьюзер. Ну, вот его прям называют, что она там бежала спасать его. И если вы прислушаетесь к диалоге, она вообще была в нем не заинтересована. Она пыталась выжить в ситуации, которая сложилась. Она поменяла себя на жизнь отца, потому что отец был болен, и он бы не выжил.
3: Угу.
2: Поскольку у нее живой ум, она ни разу не склонилась перед зверем. Она напрямую выходила в конфликт. Она говорила про свои ценности, отставила, не слушала его. Когда он что-то пытался, швырялась в него снегом, делала, что хотела, ходила, куда хотела.
1: Слушайте, швырял снегом, это игра у них была, это нормально было. Это, наоборот, был период, когда они уже сближались.
3: Это разговор о том, что она воспринимает его равным, а не то, что она его не боится.
2: Она не боится, и она идет на него. А, понимаете... Вот последнее слово за зверем. Почему он тоже-то с охраной остался? Когда он видел, что он не прав, он психовал, он отходил в сторону, даже злился, метался, но потом он проводил анализ и принимал верное решение. И он-то ее отпустил.
1: Он по психотипу кто?
2: Да он юный подросток, который...
1: Ну да.
2: Но который он... не сформировался, у него не было контакта с девушками
1: вот
2: и здорового взаимодействия, у него нарушения.
1: Он юноша, она девушка. И, конечно, его
2: и
1: вот
2: в тяжелой ситуации попались.
1: Да, нестабильное поведение, но, в общем-то, об этом как раз и говорит. Ну что...
2: Так что смотрим и разберем.
3: Любовь есть.
2: Да, и она здоровая, ребята.
3: Все.
2: На самом деле, в тех вот ситуациях, которые были, мало. Там очень много что разбирать, поэтому обязательно смотрим и обсуждаем с детьми.
3: Категория 6+.
2: Вот.
4: Вдруг кто раньше
1: пошло. А выше сказано, как будто 18+.
0: Психолог отвечает.

0: акценты и постельные тона. Обои «Виктория Стенова» – это индивидуальность вашего интерьера. Специальные условия для новоселов. Фирменный магазин «Виктория Стенова». Выбирайте отличные цены от производителя от 1299 рублей за рулон. Орск, улица Васнецова, 16. ТЦ «Универмаг». Подробности у продавцов-консультантов.
1: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
2: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
0: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных? Зависит только от тебя.
2: 23 мая, начало 18:00. Купить билеты уже можно в группе «Другие миры Орск» ВКонтакте. Количество мест ограничено. Обитель зла. VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. ОГРНИП 311-565-833-200-061. Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Она танцует под шаден.
4: Так, прогноз погоды. Орск – плюс 15, днем до плюс 23. В Ясном – плюс 16, днем до плюс 20. В Ковандаке, Медногорске – плюс 16, днем до плюс 22. В Оренбурге – плюс 17, днем до плюс 23 градусов. Дождь на всей территории Оренбуржья. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
5: Реклама. Здоровое будущее. Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
6: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
7: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
2: Метеохи.
0: Все Оренбуржье в одном касании.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: Австралия. 9 часов. Реклама. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы. Новости.
1: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
2: Новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Орифлинской ГЭС прокомментировали сообщение о том, что Оренбургский областной суд признал организацию ответственной за ущерб в деле о затоплении Орска в 2024 году. По словам представителей, в ходе расследования причин аварии на комплексе гидротехнических сооружений нарушение в действиях АО «Интеррау Электрогенерация» в период весеннего половодья не выявлено. В компании подчеркнули, что не являются собственником Орифлинского водохранилища. Режим работы сооружения и объем сброса воды регулирует Нижнего Волжское бассейновое водное управление. Погоду в Оренбургской области в ближайшие сутки продолжит формировать южный циклон. Об этом сообщают синоптики. Под влиянием теплых воздушных потоков он продолжает перемещаться на северо-запад, поливая дождями с грозами большинство районов Оренбуржья. Теплый воздух, поступающий в область, продолжит повышать дневные и ночные температуры. Днем сохранится облачная с прояснениями погода. В большинстве районов прогнозируются кратковременные дожди. Местами в центральных и восточных районах пройдут ливни с грозами. Семьи с детьми должны получать денежные выплаты к 1 июня, Международному дню защиты детей. С таким предложением выступил заместитель секретаря общественной палаты Владислав Гриб. По его мнению, приоритетное право необходимо дать многодетным семьям. Этот день для них должен ощущаться как настоящий праздник. Гриб подчеркнул, что многодетность необходимо возвести в ранг культурной нормы и всемерно поощрять. Далее информация о курсе валют. Доллар 74 рубля 62 копейки, 100 тенге 16 рублей 1 копейка, юань 10 рублей 97 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: City Group. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
6: Все началось с идеи. И люди погрузились

0: радио.
1: Доброе утро. Прямо сейчас в эфире радио хит «Подушка шоу». Просыпайся. Час третий.

0: трендовое, да, я так понимаю?
1: Оно не просто новое. Сегодня вышла премьера в 00. Это премьера-премьер.
0: Вот за это я люблю подушку шоу. То, что мы можем вот так вот прям четко в тренды попасть.
2: Да, не через месяц и два выпустить трек в ротацию, да?
0: Да.
2: Как это у нас обычно происходит.
0: Так назови, кто же это?
2: Ну, это у нас Индия. Неоднократно уже там первые места занимали они в чартах.
0: Коллектив, да?
2: Ну да, опять же, не в эфире. В эфире у нас ни одного трека Индии нет. Вот.
1: Ну, там в составе есть мод, насколько я знаю.
2: Здесь, в этой песне, нет. Там Арай. Мота нет там.
1: Но они же вместе выпускали снипет.
2: Я не знаю. Здесь не написано.
0: Вы какие? Ну,
2: может быть,
0: я,
2: он.
0: Я
2: есть...
0: тоже здесь нахожусь. Вы слова подбирайте, я ничего не понимаю, что вы говорите. Какие снипет?
1: Снипет — это кусочек песни, которую выпускают в интернет.
0: Снипет, ладно.
2: Слушай,
0: а второе слово прозвучало.
1: Мод.
0: Вот.
1: Это рэпер.
2: Слушай, на одном сайте я с тобой согласен, там, ну, написано мод и хчо еще. Хчо тоже одна песня мне нравилась. Не знаю, как правильно его никнейм читается. Вот. А у меня вот который трек здесь, там другой исполнитель. Вот, ну, надо почитать, но в целом, скорее всего, это мод, что и вот это вот Индия.
0: Ну все, тогда будем надеяться, что еще не раз прозвучит.
1: Это прям тренд такой.
2: Да, да, нашим бы быстрее в ротацию вводить, и все.
0: Понравилось. А общаемся мы сегодня, друзья, как бы вы назвали бывшего или бывшую, если бы это было название магазина. Вот такая тема. 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Что нам за это время еще написали, какие еще названия?
2: Да, тут не по теме. А вы разве не 6 раз крутили? Вот тут вот разбирайтесь сами, Виталий.
1: Нет, 7. У нас даже зафиксировано. Да.
2: Сейчас Дарья вам все вырежет, пришлет материалы и в прокуратуру на вас.
1: Нет, я зафиксировала, потому что это...
2: Ты в кружке?
1: У меня это есть на видео записано. Мы ведем соцсети, поэтому можете заходить к нам в группу ВКонтакте,
2: руки
1: смотри
2: на стол,
1: радио. И убедиться, у нас там прям все написано.
0: Ну, да. Я так добавлю. Ну, я еще по старинке-то читать умею.
2: Ровно до 6.
0: Так, что, значит, пишут по теме? Мне нечего надеть. Магазин одежды. Классика, да. Свадебный салон. Вот и женись на ней. Хорошо.
2: Шикарно, да.
0: Спортивный клуб. Я толстая.
2: Строительный магазин.
0: Строительный магазин. Да делай, что хочешь.
2: Или... Или строительный магазин. Да кого все строишь?
0: Ну, мы же, да, мы же и то рассматриваем. Я хотел сказать, что это доделай, что хочешь, больше мужская все-таки фраза.
2: Какая разница, да.
0: Но да, мы же оба, да. Это...
2: Я говорю, строительный магазин, ты кого все строишь? Вообще офигенно.
0: Да, неплохо.
2: Кто такой?
0: Мастер. Так, бар, давай останемся друзьями. Вот еще такое название. Мясной магазин, свинина, говядина. Столовая тяп-ляпушка, но мы это уже читали.
2: Да, это все Сергей креативил.
0: Да. Ассель пишет: я бы сказала, он магазин случайных встреч. Заходишь, а там он, как будто случайно.
2: Слушай, мне тут сообщение один слушатель покорил. Он самое короткое написал, но оно меня убило. Евгений пишет: магазин халява.
0: Давайте без пояснений.
1: Браво. Давайте.
2: Без Браво.
1: Пояснений. Так, сообщение от Татьяны. Я еще вернусь. Зона отчуждения. Там, где ты был. Лучшая лапша.
0: Лучшая лапша.
1: Да.
0: Что-то как-то это... Вот здесь немножко непонятно.
1: Ну, лапшу на уши тебе вешают.
0: А, вот.
1: А он это, видимо, делает вообще филигранно.
0: Ну все, понятно.
1: Так, Кристина пишет. Доброе утро.
2: Кстати, по поводу филигранности. Недавно попался ролик. Потрясающий подкат. Мужик, значит, пригласил, ну, покататься, видимо, девчонку там с собой. Поставил камеру. Я не знаю, насколько это постанова или нет, но вчесывал он знатно. Он поставил камеру в машину. Ну, и они знакомятся, просто этот момент снимают на камеру. Она предупреждена, что это все снимается. То есть она знает. Она говорит: а что, зачем, почему? А он начинает ей говорить: понимаешь, вот представь, если у нас с тобой что-нибудь получится, это наше самое первое с тобой свидание, и оно запечатлено, мы будем показывать нашим детям, и мы можем показать даже наш первый поцелуй. И начинает к ней тянуться. Я думаю: о, ты кто такой?
1: Я бы на этом этапе испугалась.
0: Вот видишь, реакция-то уже другая.
1: Ну просто девушек. Вот на таких мужчин уже какой-то маркер вешается. Вот, что он видел. Же, наверное, не просто так я это все делает.
2: Вентилятор, да.
1: Вентилятор.
2: Нет, так я про то, что как вчесывает-то красиво.
1: Вчесывает
2: я
1: красиво.
2: Я такого вообще не видел еще.
1: Если не обжигаться, когда, ну как бы, да, то на это повестись вообще можно легко. Вообще. Угу. Это же такой необычный парень. И он такие необычные жесты в мою сторону сделал. Вау.
0: Погоня вот за всем необычным, да. Заканчивается частенько не очень весело. Так, еще Ленечка вот написала: «Доброе утречко, по теме. Магазин, есть такая возможность». Это сейчас кто-то чихнул у нас?
2: Вот это? Что?
1: Это Дима кряхтит.
2: Это я кряхтит.
0: Нет, да, там. Ну ладно.
1: Есть такая, где-то мы есть, здесь.
0: Есть такая возможность. Со знаком вопроса причем.
2: Ленечка, поясните. Да, я не врубился.
0: Я как-то ожидал гораздо проще все. Смотри, сколько здесь подводных камней. Мы уже... По-моему, раз третий просим
2: не понимаем,
0: объяснить.
2: Да.
0: Почему
2: или мы устали, или
0: что такое.
1: Ну вот, послушайте, тут, наверное, вот все будет прямо в сообщении от Кристины. Доброе утро. Все по 10. Намек на дешевое обещание.
0: Все по 10.
2: Я думал, на другой намек.
0: Да. А на что мы не уточняем.
2: Да.
1: Не, ну 10 это нормально.
0: Все, спасибо. Спасибо. Давайте завершим.
2: Если вы про IQ, то...
0: К этой минуте. Достаточно, по-моему.
1: Я про цену в магазине.
0: В концовке часа дочитаем еще.
2: Виталий, у вас нормально?
0: А у меня все в порядке.
1: У него все по 30.
0: Я еще раз говорю, я не хочу это обсуждать.
2: А что это ты так занервничал?
0: Потому что мы в эфире.
2: Ну ладно.
1: Мы ценники обсуждаем.
2: Мы твою медкарту видели.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефизев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Гель для душа 250 мл или мужской дезодорант «Акс» 150 мл всего по 199,99. Успей купить по супер цене в милом доме.
5: Акции действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
6: Санаторий «Здравница Зауралье» в Сибай приглашает на программу «Здоровые суставы». 10 дней, пятиразовое питание, грязи, массаж, бассейн. Бесплатное оформление санаторно-курортной карты в день заезда. Трансфер из Орска туда 13 мая, обратно 24 мая. Бронируй 8-909-601-1025. Стоимость со скидкой 15%. Всего 42 500 рублей. Количество мест ограничено. Звоните 8-909-601-1025.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действительно с 1 по 31 мая 2026 года.
8: Не нужно долго думать, где приобрести качественную мебель по выгодным ценам. Сразу отправляйтесь в Дом мебели 12 стульев. Так, кухня Монтана 2 метра всего за 17 200 рублей. В наличии и на заказ. А еще вы становитесь участником весеннего розыгрыша и можете вернуть до 100% суммы своей покупки. Спешите в Дом мебели 12 стульев. Сроки проведения акции с 14 марта по 28 мая 2026 года. Информацию об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточните у продавцов.
9: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
10: Куда идем, детство мы? Это не секрет. Выигрываешь летами в кино скорее билет.
11: Билет?
10: Да, билет.
12: Смотри радио совместно с Орск.ру приглашают девчонок и мальчишек, а также их родителей поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушай радио Хит с 6 по 29 мая. Жди условного сигнала, звони в эфир и выигрывай билеты. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+.
13: Вкусный партнер. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Специальный партнер «Империя яблок». Магазин фирменной техники. Надежный партнер. Предприятие «Армед». Партнер. Ресторан доставки японской еды «Суши Роллов».
1: Метеохит.
14: Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
15: О погоде прямо сейчас. В Орске у нас плюс 15 градусов днем до плюс 23. В Ясном плюс 16 днем до плюс 20. В Ховандыке, Медногорске плюс 15 днем до плюс 22. В Оренбурге плюс 16 днем до 23 градусов со знаком плюс. Дождь на всей территории Восточного Оренбуржья. Информация была предоставлена сайтом pagoda.orsk.ru.
16: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
17: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
18: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
1: Метеохит.

0: Новости.
1: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
2: Верно, друзья, 23 минуты 10 у нас неправильные новости. И начнем мы, наверное, с такой. В Краснодарском крае голый пьяный мужчина бегал с тяпкой за жителями поселка.
3: Дима.
4: Пошлите на город, пошлите. Майский. Не труд майский.
2: До инцидента мужчина искупался в близлежащем водоеме. После этого не смог найти свою одежду в темноте. Вместо того, чтобы...
4: Мне нужна твоя одежда, он с тяпкой.
2: Ну, почти. Вместо того, чтобы обратиться за помощью, он решил в таком виде направиться к знакомой женщине.
4: Посмотри, какая тяпка.
2: Да. Он еще был без нее. Подожди.
3: Будешь со мной, у нас вот такая тяпка появится.
2: А поскольку он шел по поселку, естественно, жители возмутились. Сказали, ты что делаешь?
4: Мне надо землю прорыхлить, приветики.
2: Да, и тогда он схватил там, ну, где-то тяпку во дворе, уже стал, про женщину забыл, начал бегать за жителями поселка. Mm-hmm. Ну, короче говоря, естественно, провел остаток ночи в отделении полиции. Я не помню, конечно, давали мы это или нет, но это так дико, что, возможно, даже можно повторить. Гадюка укусила пьяного хорвата и умерла от количества алкоголя в его крови. То есть получила тяжелое алкогольное отравление.
4: Не он, а она, интересно, да?
2: Вот он-то успел, он обратился к врачам, да, и, но его внимание приковало странное поведение гадюки. Она закрыла глаза и дважды ударилась головой о дерево. Он попытался привести ее в чувство, взял и повез в пункт, даже не отлов. Он оказал ей помощь сам. Получается, не после ее укуса ему помощь потребовалась, а ей помощь потребовалась.
4: Да, ну, слушай, я тут...
3: Если бы у Димки была такая ситуация, змея бы тоже бежала и говорила, что ей требуется помощь.
2: Кошмар. Ну, как такое может быть? Я такое, наверное, только в кино могу увидеть, да, больше не... А это вот в реальной жизни
4: произошло. Сказал, хорвата укусил. Я открыл русско-хорватский разговорный словарик. Вот. Просто интересно, как хорватский язык звучит. Вот. Например, «ни за что» фраза. Она говорит... Говорит, ни по что. Ни по что. Вот так вот. Да, не. У них, ну,
2: наоборот. Я где-то слышал, кстати.
4: Не нет, а не, они говорят.
2: Ну, похоже.
4: Да.
2: Ладно, давай лингвистические изыски там оставим. Но потом.
4: Какосте? Как вы поживаете?
2: Еще одна новость. В Британии водитель принял рисунок на стене за въезд в тоннель и врезался в эту стену, представляете? Кто это там? Там на стене были нарисованы два больших глаза с темными зрачками. То есть это даже не изображение туннеля, а просто граффити. Я правильное ударение поставил? Все время путаю. Граффити или граффити?
4: Сейчас Дарья посмотрит.
2: Да, вот. И это, то есть, не был рисунок тоннеля, это просто два больших глаза. Он подумал, что это тоннель, и прям вот, представляете, врезался в него. Но, к счастью, не,

0: А вдруг он как Гарри Поттер так раз и туда?
1: Ну, может быть, он так и подумал, я не знаю. Ну, вот такие новости, да.
2: Граффити.
1: Граффити, правильно, все, спасибо большое.
0: Все у вас?
1: Да.
0: Отлично, молодец, Виталик. Так.
2: Хотели сделать вам комплимент.
3: Держись, хорош.
2: Вы такой молодец.
0: Ну, чтобы нет.
1: Ну, что я уже, у меня нет аргументов. Я не знаю, как его еще...
2: Люди, помогите.
1: Сдержать, да.
0: Просто станцуйте.
2: Ты что, до него докопаешься?
1: Еще что сделать?
2: То пой, то танцуй.
0: Давай, прозвучит для вас в честь вчерашнего праздника Че...
2: Ботина.
1: Да.
0: Нет, другую версию дай.
1: Челябинск.
0: А ё, Челябинск.
1: Челентано.
0: Вот, нормально. Сегодня Виталик ведет. Все, тебе Ваня Дмитриенко. Гороскоп не пропускай. Совсем скоро будем узнавать, что там сегодняшний день подарит.
4: Реклама.
5: Я Тришкина Татьяна. Ранее работала в банковской сфере специалистом.
6: Я Митрофанова Марина. Работала менеджером по уборке помещений.
7: Я Нагорнова Елена. Работала оператором в колл-центре.
8: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
4: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение. Поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Да, друзья, гороскоп на сегодняшний день, 8 мая у нас на календаре. Будем надеяться, что астрологи, как всегда, что-то хорошее нам предложат.
2: Да, и опять у тебя там какой-нибудь ужас тихий, прям сразу сейчас все.
1: Сейчас, подожди, я заранее прочитаю.
2: Угу, давай.
1: Да рискуй. Не, вроде ничего такого.
2: Ну, давай, допустим, начинаем с рыб.
3: Рыбы.
1: Звезды нынче расположились таким образом, что утренний подъем, а тем более поход на работу, окажется для вас задачей на редкость сложной, чтобы не сказать даже невыполнимой.
3: Водолей. Сегодня вам будет нелегко сосредоточиться на чем-то одном, но если все-таки удастся, то результат превзойдет все ожидания.
2: Козерог. Этот день не бесполезно было бы посвятить домашним хлопотам.
3: Стрелец.
1: Сегодня вы можете почувствовать себя потерянным. Постарайтесь провести вечер в компании людей, которые хорошо к вам относятся.
3: Скорпион.
1: Комары, что ли, залетели? Не пойму. Или отопление, да?
2: Подспускает чуть-чуть.
1: Или кроссовка.
2: Скорпион, давай.
3: Это гениально. Сегодня преуспеет тот, кто способен не только читать, но и писать. Правда, между строк.
2: Здорово.
3: Весы.
2: Постоянное пребывание в центре внимания может просто истощить, даже если вы окружены теплой атмосферой. В некоторых аспектах лучше временно отойти на второй план. Блестяще.
3: Дева.
1: Ближайшие часы должны стать золотым обрамлением вашим выдающимся качествам. Только не переборщите.
2: Вот как не верить в гороскоп?
1: Вот саморекламой тут имеется в виду.
2: Да не, я вот про весы все думаю. Вот, говорит, постоянное пребывание в центре внимания может истощить. Но вот про меня же.
1: Согласен. Два дня последних, да.
2: Как не верить?
3: Но, кстати, лев, вот Куликов тоже у нас весы.
2: Да, тоже истощает.
3: Тоже в центре внимания.
1: Я, говорит, приду и не пришел.
3: Да. И не пришел, истощил.
2: Устал. Давайте.
3: Так, лев. Сегодня вам придется в срочном порядке искать выход для скопившейся энергии внутри вас. Постарайтесь использовать ее на благо человечества. Рак.
2: Этот день лучше всего провести в компании добрых друзей. О таком отдыхе будет приятно вспоминать. А вот есть ли злые друзья?
1: Конечно.
2: Да, я.
3: Мы в один голос сказали, не сговаривались, заметь.
2: Ну ладно, уроды.
3: Близнецы.
1: Сегодня вам суждено сгорать от нетерпения. Свершение того события, которого вы так ждете, задержится и, возможно, надолго.
3: Телец. Телефон – великая вещь, ибо позволяет исполнить долг вежливости по отношению к друзьям, знакомым, любимым или не очень родственникам. Не отрывайся от уютного кресла и дивана. Вспомните, надо ли кому-нибудь позвонить.
2: Овен. Сегодня цель будет оправдывать средства. Вам многое простится, если вы добьетесь результата, но надо поспешить. Ingenio.com предоставил гороскоп.
1: Да, ну мы ждем.
3: Ничего на свете лучше нету, чем бродить с друзьями по белу свету.
2: На, мы песни теперь будем цитировать. Да?
3: Нет, я про то, что впереди выходные, долгие выходные, поэтому открывайте список своих друзей, ходите в новые места, наслаждайтесь этими прекрасными возможностями, которые даруют нам жизнь.
1: Ничего себе, завернули сегодня. Вам бы это толсто говорить.
2: Да, я люблю тебя до слез. Я люблю тебя до слез.
1: Ты можешь ее брать
2: люблю.
1: С собой на мероприятие в качестве скрытого гостя? То есть никто не знает. Ну, там же большинство людей, так сказать, друг друга все равно не очень хорошо знают.
2: А кто весь фуршет сожрал?
1: А ты бы ее брал, так и она бы в какой-то момент у тебя вот такие раз и выдавала тост такой красивый, да. И потом исчезала. И все такие. А это что была за девушка? Где она? Куда? И загадка была.
2: Виталий, у меня для того, чтобы говорить тост на мероприятиях, всегда есть армяне. Да. Вот ты им дай микрофон, там так загнут. Все.
1: Ну, она бы тоже, наверное, как-то.
3: Введи мою должность, свой прескурант, пожалуйста.
2: Прескурант?
3: Дополнительно.
2: Думаешь, у меня прескурант называется? Дмитрий, а вот какой прескурант?
1: Просто. Она бы провоцировала...
3: Драки.
1: Скандалы, драки какие-нибудь.
2: Да. Дарью нужно вывести из строя вон того гостя. Да?
3: Оп. Сейчас все будет.
2: Да. Красиво, по-моему.
0: Реклама.
4: Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Слышишь этот звук? Это шуршание шин твоего нового Хавейл Джолион. Чувствуешь этот драйв и свободу? А теперь прислушайся к цифрам от 1 999 000 рублей. Впечатляет. Но помни, предложение действует только до конца месяца.
3: Успей в автосалон Хавейл. Каскад Авто в Орске. Легендарный Хавейл Джолион уже ждет тебя на улице Жуковского, 17. Телефон 40 91 01. Срок действия акции с 20 апреля по 31 мая 2026 года.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Орский драматический театр поздравляет с наступающим Днем Победы и приглашает на спектакли 7 мая «Один на один», 8 мая «Остаться человеком», 10 мая «В списках не значился». Ознакомиться с афишей и приобрести билеты вы можете в кассе театра. Официальный сайт orsk-theater.ru. Справки по телефону в Орске 203-30 для зрителей старше 12 лет.
2: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: спит усталый караоке.
1: Да, друзья, 21-103-7, код города 3537. Завершающая у нас рубрика на это утро. И здесь мы что будем разыгрывать, Дарья? На всякий случай уточните, а то что-то перепутаем.
2: А вы не путайте, у нас сегодня розыгрыш пригласительных на закрытый кинопоказ ко дню детства,
1: вот,
2: который состоится 31 мая.
1: Абсолютно верно. Алло.
3: Алло.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут?
3: Михаил.
1: Михаил. Давненько вас не слышали, Миша.
3: Сейчас не могут звонить.
2: Да. Так, ну-ка убавьте все свои шумы.
1: Как у вас дела, Михаил?
3: Да, отлично, все хорошо. С праздником вас.
1: Вас также с наступающим, да.
4: Да, так, есть звоночек еще один. Утро доброе.
5: Доброе утро.
4: Как вас зовут?
5: Евгений.
4: Евгений. Ну что, Евгений просит Михаила,
1: да.
4: Все по классике. Исполнительница сегодня иностранная, но я думаю, ответ вы должны знать.
1: Знать.
4: 3, 2, 1.
1: Ты куда
3: идешь?
4: Кто-кто?
1: Кто?
3: Бритни Спирс.
1: Это кто сказал?
4: Это кто сказал?
3: Евгений.
4: Браво.
1: Упс. Что называется. А Михаил должен сказать упс.
4: Да. Нет, там, вы послушайте еще раз. Ей как будто плохо в замедленном действии.
1: Ну, сейчас, если бы она.
4: Тих-тих. Сейчас вот следующий. И.
1: Как будто переел. Если бы она сейчас исполнила, наверное, так уже и было бы.
4: Ну ладно, поздравляем Евгения. А вот Михаил говорит, спасибо за звонок. Все, что хотите, можете передать.
3: Привет всем, кто меня узнал. Вам огромный привет еще раз всех наступающих на победы.
1: Спасибо.
4: Спасибо, Михаил. Вас тоже. Звоните еще и поборемся за непосредственно у нас путевку, хотел сказать.
1: Призы,
4: подарок, да.
1: Подарки.
4: Пригласительный. Ну, Евгений, что вы передадите сегодня?
5: Ну, привет вам, привет своей большой семье. Ну и всех с наступающим 9 мая.
4: Благодарим.
1: Также спасибо, да.
4: Взаимно трубочку не кладите. Дарья, читайте.
2: Закрытый кинопоказ ко дню детства от радиохиты ORS.ru. Мы приглашаем всех мальчишек и девчонок, а также их родителей поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь дня детства. Слушайте радиохит 6 по 29 мая. Ждите условного сигнала, звоните в эфир и выигрывайте билеты. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+. На правах рекламы. Организаторы «Смотри радио» и Орск.ру. Вкусный партнер, семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Надежный партнер предприятия «Армед». Специальный партнер «Империя яблок», магазин фирменной техники. Партнер ресторан доставки японской еды «Суши-роллов».
1: Спасибо, Дарья, за художественное чтение. Это подушка в пятницу, да, к концу уже.
4: Замедленно. Виталий, скажите.
0: Спит усталый караоке.

0: Привезти букет самому издалека на белом коне красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне «Артбукет». Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора «Артбукет». Город Орск. Воснецова, 21. Звоните 30 68 98.
1: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.
2: Снова солнце красное на небе высоко. Снова дышится свободно и легко. Если за зиму от теплых дней отвык, собирай друзей и срочно на пикник. В сети магазинов «Милый дом» решетка гриль в ассортименте от 219 рублей. Жидкость для розжига с лютым 500 миллилитров 42 рубля. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Сейчас в Орске плюс 19 градусов, днем до плюс 22. В Ясном плюс 18, днем до плюс 21. В Кувандыке Медногорске плюс 16, днем до плюс 22. В Оренбурге плюс 18, днем до 23 градусов. Дождь на всей территории Оренбуржья. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
5: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
6: Орск, проспект Ленина, 90, Краматорская, 33, Докучаева, 57, Орский проспект, 17, Металлистов, 3, оптовая база.
7: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
3: Метеохит.

0: Я ждал чего-то подобного.
1: Моя пятница. Satisfaction.
0: Абсолютно верно.
2: Это соло Виталика.
0: Угу. Нет, я просто вспоминаю песню, это потому соло, что пятница, да, как-то она больше на ум приходит, потому что пятница.
3: Нет, извините.
0: Ну ладно, пускай Satisfaction. Так, значит, у нас подведение итогов, друзья, по теме, как бы вы назвали бывшего или бывшую, если бы это было название магазина, да, 8922-878-2929, и мы с вами дочитываем сообщение, которое приходит на этот номер.
2: Что, там очень смешно?
0: Ну, что-то такое есть. Бревно, например, магазин пила в
3: Да.
2: Простите.
0: Без контекста, без контекста.
3: Ну, я бы...
0: Да все поняли. Да. Ну, вот Ленч
3: я
0: нам...
3: бы направил пару людей.
0: Ленчик, кстати, нам так и не пояснила, почему есть такая возможность названия магазина.
3: Ленчик, поясните за базар, пожалуйста.
0: Почему? Прекрати. Так, мне нечего надеть, магазин одежды было. Что еще осталось, Дарья, пожалуйста?
2: Вот, Лилия нам пишет в Телеграме. Доброе утро. Зайка-убегайка или Карлсон, магазин детской одежды. Трусишка. Был бы такой магазин женского белья.
3: Трусишка. Хорошо, молодец.
0: Ники Ака, да? Да.
2: Лошарик, юридические консультации. Слепая курица, магазин оптики. Ну, интересно.
3: Да, прикольно.
0: Мне кажется, не все как будто поняли, что это в честь бывших.
3: Так поняли, слепая курица. Что? Ты что? Он что-нибудь творил, он не видел.
0: Ну ладно.
2: Так, вот. У нас еще в Максе есть сообщение.
0: Ну, пожалуйста.
2: Ну, я жду, когда все прогрузится. Извини, что тут интернет-то у нас
3: у
2: тоже.
3: У вас две минуты.
0: Слушайте, а что вы мне на меня нападаете? Я
2: вообще а вы на меня нападаете? Аф!
3: Быстрее.
2: Татьяна пишет, магазин невыполненных обещаний. Маришка нам пишет, тысяча и одна мелочь, магазин ненужных товаров.
0: Тысяча и одна мелочь.
3: Браво.
2: Слушайте, я не знаю, что делать, потому что мне нравится сообщение от Игоря, магазин запчасти для автомобиля «Лада. Последняя надежда». Тысяча и одна мелочь, магазин ненужных товаров. Маришка.
3: А, Маришка.
0: Это хорошо.
3: И Евгений писал «Халява». Вот тоже магазин «Халява».
0: Я, пожалуй, за мелочь, наверное, все-таки.
3: Ну, наверное.
0: Да.
2: То, а все, у меня тогда и выбора нет.
0: Да, Маришка, поздравляю. Вы на флажке, как всегда, в финале обошли всех буквально, кто писал.
2: А Маришка еще ни разу не выиграла.
3: Не, не,
0: а, не выигрывал, да?
2: Нет. Нет.
0: А.
3: У него какая-то своя Маришка. Так.
0: Да я уж, извините.
2: Ну дай мне прочитать запоминаю. На правах да. рекламы. Да, да, свежий да. аромат молотых зерен, неповторимый вкус и бодрость на весь день. Все это кофе-лайк. Адреса город Орск, проспект Ленина, 25. Проспект Мира, 15. Пацаева, 21. Проспект Орский, дом 7, остановка Юность. Проспект Ленина, 1, остановка Шевченко.

0: Всем спасибо большое за сообщение, которое вы присылали. Это в первую очередь. Во-вторых, поздравляем вас с наступающим великим праздником, Днем Победы, который будет праздноваться завтра, 9 мая. Ну и всем хороших выходных.
1: Да, друзья.
2: Надо предупредить, что услышимся и увидимся мы с вами уже 12 мая.
1: Во вторник. В 11-го я, по-моему, там с утреца вас развлекаю.
2: Ну, кому ты там один нужен?
3: А, вот, опять планы. Я вам сказал, что 11-го буду отдыхать, говорю, вот в эти 5 часов я отдохну там до обеда, а потом мне дела. О, пожалуйста, я 11 утром работаю. Опять мимо.
0: Ладно, друзья, всем пока. До вторника.
1: Пока-пока, друзья. Всем бодрой пятницы. Пользуйтесь моментом.
2: Пока.

0: Натуралия. 10 часов. Это радио Хит-клуба. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Арчанка, без вести пропавшая 17 лет назад, нашлась в Липецке. Выяснилось, что женщина жива, и в 2021 году ей выдали новый паспорт. Более того, в базе данных местных судебных приставов у женщины числится задолженность. При этом ее ребенку платили пенсию по потере кормильца. По данному вопросу женщину ждут судебные разбирательства. Утренний рейс из Сочи в Оренбург задержали более чем на 6 часов. Вместо 5:25 борт прибудет только в 11:50. Обратный вылет перенесли с 6:25 на 11:30. Причина: в аэропорту Сочи вводили план ковер. Также сегодня на 2 часа отстают от графика по утреннему рейсу по одному утреннему рейсу из Москвы и из Санкт-Петербурга. Вступило в силу перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным в честь 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщается на сайте «Аргументы и факты». Режим прекращения огня продлится до 10 мая. В Минобороны заявили, что вооруженные силы его соблюдают. Однако в случае попыток Украины сорвать празднование или совершить провокации, российские военные оставляют за собой право нанести ответные удары по центру Киева. Далее информация о курсе валют. Доллар 74 рубля 62 копейки, 100 тенге 16 рублей 1 копейка, юань 10 рублей 97 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама.
4: Мы продали квартиру с помощью специалистов Бюро недвижимости и услуг «Сити Групп». За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
5: Как это?
4: Получили в подарок от «Сити Групп».
5: Совершайте сделки в сопровождении специалистов «Сити Групп». Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
1: Новости.
6: Все началось с идеи. И люди погрузились

0: Стартуем в последний рабочий день на неделе. Я вас категорически поздравляю. Давайте подзакончим все недоделанные дела и отправимся на заслуженный отдых праздновать великий день. Шус впереди. Жан Фриске, прогноз по праздникам. Также услышим, чтобы не пропустить ничего важного. Будь на Смотри Радио.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: 8 мая, день, который подарит нам много событий. Пятница, напоминаю, Международный день профессионального водителя сегодня. Поздравьте, и мы поздравляем всех тех, кто за рулем, да и в данный момент тоже. День рождения напитка Coca-Cola, 140 лет ей, ну, конечно, вредная штука. Всемирный день осла, вы знаете, кого поздравить. День у нас также отмечается оперативного работника уголовно-исполнительной системы Российской Федерации. Непременно мы помним, да, что есть День памяти и примирения, посвященный памяти жертв Второй мировой войны. Это событие 22 года отмечено в календаре. Двигаемся дальше у нас. День Белого Лотоса. Еще Международный день болельщиков. Поздравляйте. День у нас затачивальщиков гвоздей. Вот такое необычное слово. Дальше у нас день... глобальная неделя безопасного дорожного движения, хоть и из-за границ пришло событие, но мне кажется, стоит все-таки примкнуть к этому такому празднику хорошего взаимодействия людей на дорогах. День кокосового кремового пирога, приятного аппетита. Фестиваль риса за границей проходит, все, я думаю, зубы отлипали рано или поздно, да, от него. День без носков и фантастическая пятница. Вот пусть она у вас тоже удастся. Информация была предоставлена сайтом kalent.ru.

0: Реклама. Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. ООО «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
2: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» – это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум. Без скрытых условий, без лишней суеты. Доверьте недвижимость профессионалам. Наш адрес – город Орск, проспект Ленина, 24. Телефон – +7 964 697 51 27. «Владис». Когда важен результат.
3: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР – качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточните у продавцов-консультантов.
4: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
5: Согреться в прохладный вечер и украсить интерьер сможет и шопоголик, и пенсионер. Мегарай – мягкие теплые пледы. Большой выбор цветов и размеров. Мегарай – выгодно все для уюта, покупай.
6: Современный специализированный грузовой автосервис. На Дорожной 11. Диагностика и ремонт всех видов грузовой техники. Ремонт ходовой части. Ремонт двигателя. Доверьте ваших железных коней профессионалам. Грузовой автосервис. На Дорожной 11. Звони по телефону в Орске 3.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Астрология, гороскоп, atygnia.com.
2: Овен.
1: Сегодня цель будет оправдывать средства, вам многое простится.
2: Телец.
1: Телефон – великая вещь, ибо позволяет исполнить долг вежливости по отношению к друзьям и так далее, знакомым, да? Припомните, не надо ли кому-нибудь позвонить.
2: Близнецы.
1: Вам суждено сгорать от нетерпения. Свершение того события, которое вы так ждете, задержится.
2: Рак.
1: Сегодняшний день лучше всего провести в компании добрых друзей.
2: Лев.
1: Вам придется в пожарном порядке искать выход из сложившейся ситуации, скопившейся внутри вас энергии. Постарайтесь использовать ее.
2: Дева.
1: Ближайшие часы должны стать золотым обрамлением вашим выдающимся качествам.
2: Весы.
1: Постоянное пребывание в центре внимания может просто истощить. В некоторых аспектах лучше временно отойти на второй план.
2: Скорпион.
1: Сегодня преуспеет тот, кто способен не только читать, но и писать между строк.
2: Стрелец.
1: Вы можете почувствовать себя потерянным. Постарайтесь провести вечер в компании людей, которые хорошо к вам относятся.
2: Козерог.
1: Этот день не бесполезно, было бы посвятить домашним хлопотам. Дела наверняка найдутся.
2: Водолей.
1: Вам будет нелегко сосредоточиться на чем-то одном, но если все-таки удастся, результат превзойдет ожидания.
2: Рыбы.
1: Звезды нынче расположились таким образом, что утренний подъем, а тем паче поход на работу, окажется для вас задачей на редкость сложной. Как бы то ни было, сделать это все-таки придется. Информация igneo.com была предоставлена. Пока же у нас желаем, во-первых, всем знакам зодиака удачи. Во-вторых, слушаем в этом часе Артик и Асти, Деми Ловато, Строма, Евгения Крид и Артик Асти с новинкой. И хит на все времена тоже не пропускай. Там у нас заждался уже Бегин.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции Роял 7 в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
3: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск. Краматорская 9.

0: котлами в газовик.
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ!
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
4: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
4: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
5: Телефон рекламной службы 2.

0: хит на все времена.
1: Итак, песня «Begging» в исполнении норвежского хип-хоп-дуэта «Madcon» стала хитом в конце 2000-х годов и обрела широкую популярность в Европе и в нашей стране. Давайте слушать скорее.

0: Реклама. В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Средство для мытья посуды капля Vox 500 грамм или жидкое мыло Абсолют 250 грамм всего по 49 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Яркие акценты и постельные тона. Обои Виктория Стенова – это индивидуальность вашего интерьера. Специальные условия для новоселов. Фирменный магазин «Виктория Стенова». Выбирайте отличные цены от производителя от 1299 рублей за рулон. Орск, улица Воснецова, 16. ТЦ.

0: далее. 11 часов. Это радио. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы. Новости.
1: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Орске готовится к ремонту участка тепломагистрали на проспекте Мира. Работы стартуют 19 мая и продлятся до 12 июня. На это время в центре города введут временные ограничения для транспорта. С 19 мая для трамваев закроют движение по проспекту Мира. Электротранспорт на время ремонта пустят через второй участок. Ограничения для автомобилистов будут вводить поэтапно. С 19 мая по 2 июня перекроют четную сторону проспекта Мира на участке от переулка Школьного до Орского шоссе. С 3 по 12 июня закроют нечетную сторону проспекта Мира от Орского шоссе до переулка Школьного. В первом квартале 2026 года специалисты Роспотребнадзора проверили 29 компаний индивидуальных предпринимателей, которые занимаются оборотом мяса и мясной продукции. Под контролем оказались 229 объектов. Чтобы некачественная продукция не попала на прилавки, ведомство изъяло из оборота две партии мяса общим весом в 384 килограмма. В преддверии Дня Победы активизировались мошенники, которые выдают себя за благотворителей. Об этом рассказал РИА Новости юрист Иван Курбаков. По его словам, злоумышленники организуют фальшивые сборы якобы на подарки ветеранам или украшения памятников. Все собранные средства они присваивают себе. Эксперт советует перечислять деньги только проверенным организациям и не доверять подозрительным объявлениям. Далее информация о курсе валют. Доллар 74 рубля 62 копейки, 100 тенге 16 рублей 1 копейка, юань 10 рублей 97 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Групп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
6: Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: друзья, двигаемся только вперед. 10 часов 5 минут. Правиль студийный. Послушали вкусный заход. Остается послушать настоящие хиты от Джефферсона Маршалла, также Infinity, Deep Project и Басты с Димой Журавлевым. Вам пожелаю хорошо сегодня потрудиться, чтобы 3 дня на совести отдохнуть.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.

0: Реклама.
1: Оренбуржье захватит она.
0: Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире подушка шоу. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Гель для душа 250 миллилитров или мужской дезодорант Axe 150 миллилитров всего по 199,99. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.

0: До встречи, братка.
1: ИП Рябцев Евгений Геннадьевич. ОГРН 304-560-703-4041.
2: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь, город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: Фед всюду мониторил и зашел в яблочный спас. Техники здесь разные море и доступно все для нас.
4: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
5: Макс, Макс, Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
6: Смотри радио!
7: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
6: Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
8: Включи новое окно в своем доме.
9: Смотри Радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: далее. Будем только рады. Вот, например, у нас поздравляют уже заранее подушка шоу «Смотри радио» с и не только профессиональным прошедшим праздником, но и крепкого здоровья. И всем директорам спасибо за то, что есть. Вчера не успел человек поздравить. Это Елен. Елен, спасибо большое. Также у нас поздравляют с наступающим праздником, Днем Победы. Всем мирного неба над головой. И передайте привет моему любимому Лешеньке. Это от Натальи. Наталья, спасибо. Вы тоже пользуйтесь, друзья, замечательным порталом смотри.радио.
1: Смотри, радио.

0: Реклама. Санаторий «Здравница Зауралье» в Сибай приглашает на программу «Здоровые суставы». 10 дней, пятиразовое питание, грязи, массаж, бассейн. Бесплатное оформление санаторно-курортной карты в день заезда. Трансфер из Орска туда 13 мая, обратно 24 мая. Бронируй 8-909-601-1025. Стоимость со скидкой 15%, всего 42 500 рублей. Количество мест ограничено. Звоните 8-909-601-1025.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действительна с 1 по 31 мая 2026 года.
2: Снова цветет любимый наш сад. Будет снова урожай богат. Чтобы обильным он и щедрым был, мы не пожалеем средств и сил. В сети магазинов «Милый дом» совок пикировочно-посадочный от 49 рублей. Средства для защиты растений в ассортименте от 19 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
3: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
4: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
5: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных? Зависит только от тебя.
4: 23 мая, начало 18:00. Купить билеты уже можно в группе «Другие миры» Орск ВКонтакте. Количество мест ограничено. Обитель зла. VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. ОГРНИП 311-565-833-200-061.
6: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
7: Для лиц старше 16 лет.
8: Телефон рекламной службы.

0: хит на все времена.
1: I like to move it. Песня изначально, друзья, вышла еще в прошлом веке, в 94-м году, от американского сольного проекта Real to Real и рэпера The Mad Stuntman. Слушай.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.

0: низкой стоимости. Звоните 34-1403. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Куда идем, где детство мы? Это не секрет. Выигрываешь летами в кино скорее билет. Билет!
2: Смотри радио совместно с Орск.ру приглашают девчонок и мальчишек, а также их родителей поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушай радиохит с 6 по 29 мая, жди условного сигнала, звони в эфир и выигрывай билеты. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+.
3: Вкусный партнер — семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Специальный партнер — «Империя яблок», магазин фирменный техники. Надежный партнер — предприятие «Армед». Партнер — ресторан доставки японской еды «Суши Роллов».

0: Заряжайся хитами, и жизнь станет ярче.
1: Да, детка.
2: Он успел, да.
3: Ура,
2: да.
3: Как дела? Слушай, изо всех сил. Да. Вот знаешь, это когда вот как голый в баню называется.
2: А, да, так это называется?
3: Это называется, да, когда маме приспичило то, что ипотеку надо, оказывается, оплатить.
2: А,
3: ну ладно, бывает, но я успел. Люди. Спасибо таксисту огромное.
2: Спасибо ипотеке.
3: Спасибо тебе.
2: Банку какому-то, да, и интеграция еще была.
3: В общем, спасибо тебе, Дим, что подстраховал.
2: Все, давай, всегда на связи. Удачи.

0: Далее. Полдень. Радио. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Суд признал виновным экс-главу Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области Александру Самбурскому. Вынесен приговор по нескольким эпизодам получения взяток. Ему назначено 9 лет колонии строгого режима. Кроме того, бывший министр оштрафован на 28 миллионов рублей. Еще на 6 лет Самбурскому запрещено занимать все государственные должности и посты в органах местного самоуправления, где требуются властные, распорядительные или хозяйственные полномочия. Самыми доступными направлениями для летнего отпуска внутри страны стали Подмосковье и города Золотого кольца. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экспертов. Стоимость отдыха в Московской области стартует от 5000 рублей в сутки. Отдых на Черном море обойдется в 7-10 тысяч рублей на человека в день. Крым представители отрасли называют традиционно недорогим вариантом. А тройка самых популярных направлений остается неизменной. Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что от хантавируса Андеса сейчас нет ни одобренной вакцины, ни утвержденной схемы лечения. Главные меры защиты там называют своевременную медицинскую помощь, передает Москва-24. На этом фоне в Нидерландах подтвердили еще один случай заражения у пассажира круизного лайнера Хондиус, где ранее произошла вспышка инфекции. По данным ВОЗ, на борту погибли 3 человека. При этом в Нидерландах подчеркивают, что риск дальнейшего распространения вируса остается очень низким, а информация о пострадавших россиянах не поступала. Далее информация о курсе валюты. Доллар 74 рубля 62 копейки, 100 тенге 16 рублей 1 копейка, юань 10 рублей 97 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Все началось с идеи. И люди погрузились

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Знаете, примета такая: если Куликов в кепке, значит, либо камеры хорошие, смотри, радио и лысину видно, либо волос стало меньше. Ну что ж, всем привет, весь день буду с вами, поэтому погнали, смотрим радио и слушаем.
2: Смотри радио.

0: для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радиохит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21 51 51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4.

0: Слышишь этот звук? Это шуршание шин твоего нового Хавейл Джолион. Чувствуешь этот драйв и свободу? А теперь прислушайся к цифрам. От 1 999 тысяч рублей. Впечатляет. Но помни, предложение действует только до конца месяца.
1: Успей в автосалон Хавейл. Каскад Авто в Орске. Легендарный Хавейл Джолион уже ждет тебя на улице Жуковского, 17. Телефон 40-91-01. Срок действия акции с 20 апреля по 31 мая 2026 года.
2: Едешь на природу? В Мегарай есть все. Одноразовая пластиковая и бумажная посуда, скатерти, практичные алюминиевые формы для запекания, газовые горелки, розжиги, уголь, средства от насекомых. Мегарай. Выгодно покупай.
3: Не нужно долго думать, где приобрести качественную мебель по выгодным ценам. Сразу отправляйтесь в Дом мебели 12 стульев. Так, шкаф-купе Тео всего за 12 500 рублей. В наличии и на заказ. А еще вы становитесь участником весеннего розыгрыша и можете вернуть до 100% суммы своей покупки. Спешите в Дом мебели 12 стульев. Сроки проведения акции с 14 марта по 28 мая 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточните у продавцов.
4: Орский драматический театр поздравляет с наступающим Днем Победы и приглашает на спектакли 7 мая «Один на один», 8 мая «Остаться человеком», 10 мая «В списках не значился». Ознакомиться с афишей и приобрести билеты вы можете в кассе театра. Официальный сайт orsk-theater.ru. Справки по телефону в Орске 203-300 для зрителей старше 12 лет.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Киногуд. Виталий, здравствуй!
1: Привет.
0: Ну, о чем сегодня мы говорим?
1: Всем здравствуйте.
0: Пятница.
1: Дорогие друзья. Ну, я думаю, что в преддверии празднования Великого Дня Победы мы, конечно, сегодня поговорим о военных картинах. Я так, знаешь, очень долго думал над тем,
0: какую выбрать.
1: Все-таки, какую выбрать. Их ведь очень много, и снимаются они в целом по сей день. И подумал, что,
0: и
1: наверное, выберу даже не одну, а пускай будет три фильма таких, ну, моих на мой взгляд, вот самых, даже не на мой взгляд, а просто моих самых любимых, которые я постоянно пересматриваю. Первым, на первое место, наверное, поставлю картину «А зори здесь тихие» 1972 года с категорией 12+, о подвиге девушек-зенитчиц, которые они совершают во время Великой Отечественной войны. Это советская драма, она была даже номинирована на премию «Оскар» в 1973 году, но, к сожалению, не статуэтку не взяла в итоге. Я, кстати, вот сейчас не вспомню уже, кто опередил эту картину. Читал об этом, ну, очень давно, и сейчас вот не могу вспомнить.
0: А раскрасили же его, да?
1: Ну, насколько я знаю, нет.
0: Дело в том, что...
1: Дело в том, что он довольно интересно снят. Там же показывают разные временные отрезки, в том числе и современность, ну, 70-е года и, соответственно, 40-е. И вот 70-е они и так были в цвете. А вот уже 40-е, это подчеркнуть некую контрастность.
0: Ну, картина шикарная.
1: Да, и не было смысла, то есть, ну, это была такая задумка именно показать вот так. А, ну, смысла ее раскрашивать нет абсолютно. Пересняли же фильм.
0: А, пересняли.
1: Да, с Федоровым вышел, выходила картина, но все-таки мне
0: как?
1: Ближе к сердцу вот
0: первая
1: версия. Да, очень невероятно пронзительная. А, особенно вот...
0: Я в детстве плакал, когда Женя тонула в болоте.
1: Да,
0: по-моему,
1: да,
0: Женя. Потому что ее звали Женя, поэтому я плакал.
1: Там еще вот просто прелестный Андрей Мартынов, замечательный актер, вот он как раз играет старшину. И вот самый, наверное, любимый и пронзительный момент в фильме, это вот когда он берет в плен немцев, уже девушек, к сожалению, нет.
0: Он один,
1: и как он остается один, и вот это вот он разрывается между непониманием, почему, как могло вообще так произойти, и почему он остался, а они нет, да, и вот он срывает вот эту злость на фашистов, то есть он орет на них, да, и в то же время ему горько, то есть, ну, это не повторить, мне кажется, никому, это очень мощный
0: игра
1: момент
0: в фильме.
1: Игра
0: там на 150%.
1: Да. Очень
0: и
1: классно.
0: Каждый играет, там каждая девушка вообще.
1: Да. А второе, наверное, второе место поставлю. Ну, хотя ранжира тут никакого нет. Просто вот по очереди, давайте так. Иду. Это 28 памфиловцев, 2016 года фильм. С категории уже здесь 18+. Это буквально, знаете, картина, которая, наверное, если так сравнивать, она буквально высечена в скале. То есть это очень монументальный фильм, на самом деле, с очень такими выразительными образами в картинах советских солдат, как раз в битве под Москвой, то есть легендарный подвиг на 28 памфиловцев, снято Андреем Шальёпой. Он вот недавно выпустил картину «Литвяк», который сейчас еще идет в кинотеатрах, можно посмотреть. Я очень хорошо помню свои впечатления, потому что этот фильм я смотрел в кинотеатре, мы пошли специально. Я очень долго его ждал, там у него, он такой попадал в достаточно такой производственный ад, как говорится, да, не все гладко складывалось, приходилось деньги собирать.
0: Да.
1: Но, тем не менее, все получилось, и когда я пошел в кинотеатр, честно говоря, я обомлел, получилось очень классно, получилось очень живо. И
0: то есть умеют масштабно, снимать до сих
1: пор? Конечно, и масштабно, и с запоминающимися персонажами, то есть и с хорошими съемками, и, соответственно, показывая и быт солдата перед началом битвы, и во время битвы, все было, в общем-то, так же, как мы привыкли видеть в картинах советского периода. То есть это было, на самом деле, такое классное, очень цельное, хорошее полотно. Его периодически, кстати, показывают по телевидению. Вот буквально натыкался недавно совсем на этот фильм. И когда я натыкаюсь, я никогда не переключаю, я его хочу досмотреть
0: как
1: до конца.
0: Как «Ирония судьбы».
1: Там есть место всему, абсолютно, даже саспенсу некоторому. Когда в финале там уже готовы были схватиться в рукопашную, и тут вдруг бьет пулемет неожиданно. Но это очень мощный финал у картины.
0: Ну, вообще, мы умеем снимать именно про войну фильмы. Ну, битва за Сталинград или что там вот только было?
1: Красивый. Юрий Озер, вы имеете в виду?
0: Который вот был, наверное, ну, лет 7 назад. А Сталинград.
1: Ну, она так и называлась, по-моему,
0: очень красиво, очень это...
1: Это Федор Бондарчука.
0: Бондарчука, да, фильм.
1: Да.
0: Где там отскакивает все.
1: Ну, и одна из...

0: самых, наверное, любимейших фильмов о периоде Великой Отечественной войны, конечно, это «Баллада о солдате». Мы, в общем-то, неоднократно эту картину называли в нашей рубрике, но я, в общем-то, готов называть ее всегда. Вечно. Это абсолютно гениальный фильм 1959 года, такой, знаешь, по уже снятый с налетом такой оттепели, да, шестидесятнической, с категории 12+, фильм там про солдата Алешу Скворцова. Он едет в отпуск, он совершил подвиг, подбил два танка, его хотели представить к ордену или к медали, я точно не помню, но он попросил отпуск, он хотел приехать к матери, помочь ей наладить крышу.
1: Вроде бы обычная история.
0: Абсолютно, абсолютно обычная история, ему дают этот отпуск, и здесь, вот говоря по-современному, начинается фильм в такой формате роуд-муви, то есть дорожное такое кино, потому что он все время в пути находится. Да, он едет в поезде, он едет в автомобиле, он все мчится, торопится и никак...
1: Доехал?
0: Понимает, он доехал, но отпуск уже закончился, он не успел, к сожалению. Но почему не успел? Потому что по пути ему попадались разные абсолютно люди, и он всем старался помочь. Да, вот это такая, знаешь, очень классная история, на самом деле очень гуманная, потому что, да, идет война, там, я не помню, то ли начало, то ли середина, 43-й год, по-моему, 42-43-й год, и вокруг тоже, вокруг и мирное население, да, он едет через города, вот практически в самый тыл, и он встречает много разных людей, которые уже вернулись с фронта или отправляются, стороны. Да, не обходит это все стороной, он встречает и любовь свою, в общем-то, в этом пути.
1: С собой забирает?
0: Нет, это вот, понимаешь, такая камерная, очень трагичная история, они встретились, побыли немножко и расстались. И причем расстались так вот, знаешь, не успели даже друг другу в любви признаться. Ну, то есть здесь вот этот трагизм, он весь буквально наружу. Везде. Да, и он едет, он успевает приехать к матери, но у него остается буквально несколько минут для того, чтобы просто ее обнять и уехать обратно. Это невероятно трогательный фильм. Я его тоже, я каждый раз его пересматриваю, и, честно говоря, всегда слезы наворачиваются. Очень мощная картина, снял ее Григорий Чухрай. Так что вот такие фильмы, друзья, чтим подвиг, да, завтра у нас великий день, и пересматриваем кино.
1: 81-я годовщина,
0: да, совершенно
1: великой победе. В общем, спасибо, Виталий, спасибо, мы обязательно посмотрим. Вот Панфилов с не смотрел, обязательно посмотрю и отчитаюсь. Хорошо. Спасибо большое.
2: Ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит. Еще больше выпусков ищите в подкастах на Яндекс.Музыке. 16+.

0: Реклама. Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ! Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: Привезти букет самому издалека на белом коне красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне «Арт-букет». Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора «Арт-букет». Город Орск. Воснецова, 21. Звоните 30 68 98.
2: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.
0: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР. Магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонт, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР. Качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
3: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» – это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум. Без скрытых условий, без лишней суеты. Доверьте недвижимость профессионалам.

0: 27. Владис, когда важен результат.
1: В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Средство для мытья посуды капля Vox 500 грамм или жидкое мыло Абсолют 250 грамм всего по 49 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Телефон рекламной службы 25 08 07.
3: Взгляни на мир под другим углом.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Друзья, ну что ж, заходим в Телеграм, наш канал, если работает Макс, конечно, там я выложил себя, как уже без меня-то, ну и, значит, такой вопрос. Давайте вспомним треки, ну, которые, вы знаете, вот услышишь и весь день потом поешь. Вот это вот, помните, носа, пишите, какие треки у вас были в голове. Ну, а мы пока будем смотреть радио.
2: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Любая спецтехника для вашей стройки. Бетонные смеси собственного производства с доставкой по всему Восточному Оренбуржью. А также дорожные бордюры, тротуарная плитка, брусчатка собственного производства любых объемов. Вся продукция имеет паспорта и сертификаты качества. Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Приезжай, город Орск, улица Гончарова, 2, либо дорожная 11. Или звони 301-333.
2: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
3: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
4: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.

0: Урале 13 часов. Это радио Хит. Реклама. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Ореклинской ГЭС прокомментировали сообщение о том, что Оренбургский областной суд признал организацию ответственной за ущерб в деле о затоплении Орска в 2024 году. По словам представителей, в ходе расследования причин аварии на комплексе гидротехнических сооружений нарушений в действиях АО «Интеррау» электрогенерации в период весеннего половодья не выявлено. В компании подчеркнули, что не являются собственником Ореклинского водохранилища. Режим работы сооружений и объем сброса воды регулирует Нижневолжское бассейновое водное управление. Погоду в Оренбургской области в ближайшие сутки продолжит формировать южный циклон, сообщают синоптики. Под влиянием теплых воздушных потоков он продолжает перемещаться на северо-запад, поливая дождями с грозами большинство районов Оренбуржья. Теплый воздух, поступающий в область, продолжит повышать дневные и ночные температуры. Днем сохранится облачная с прояснениями погода. В большинстве районов прогнозируются кратковременные дожди. Местами в центральных и восточных районах пройдут ливни с грозами. Семьи с детьми должны получать денежные выплаты к 1 июня, Международному дню защиты детей. С таким предложением выступил заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб. По его мнению, приоритетное право необходимо дать многодетным семьям. Этот день для них должен ощущаться как настоящий праздник. Гриб подчеркнул, что многодетность необходимо возвести в ранг культурной нормы и всемерно поощрять. Далее информация о курсе валют. Доллар 74 рубля 62 копейки, 100 тенге 16 рублей 1 копейка, юань 10 рублей 97 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Ситигрупп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Ну что, друзья, в новый час сейчас влетим. Тут еще будет больше хорошей информации. Про машины будем говорить. И, конечно же, что-нибудь разыграем. У меня есть, кстати, что-то вкусненькое. Поэтому смотрите радио, будет классно.
2: Смотри,

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Яркие акценты и пастельные тона. Обои «Виктория Стенова» – это индивидуальность вашего интерьера. Специальные условия для новоселов. Фирменный магазин «Виктория Стенова». Выбирайте отличные цены от производителя от 1299 рублей за рулон. Орск, улица Васнецова, 16.

0: Ру или по телефону. Все. До встречи, братка.
1: ИП Рябцев Евгений Геннадьевич. ОГРН 304-560-703-4041.
2: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МФР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МФР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МФР – качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МФР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
3: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
4: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ «Город-межгород» для всего один номер 45-99-99. «Такси Лидер Орск» – еще удобнее, еще выгоднее.
3: Алло, а можно такси к школе?
5: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824.
6: О, Афина. Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
7: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
8: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных? Зависит только от тебя.
7: 23 мая. Начало 18.00. Купить билеты уже можно в группе «Другие миры Орск» ВКонтакте. Количество мест ограничено. Обитель зла. VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. ОГНИП 311-565-833-200-061.
9: Включи новое окно в своем доме.
10: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: твой проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на Радиохит.
1: Ну что ж, друзья, автоэксперт здесь. Илья Дорогов, Костя Макаров.
2: И великий актер.
1: Да, спасибо, спасибо. Да, спасибо маме, папе.
3: Которому показали 2 десятых секунды.
1: Ой, ладно, хватит ржать. Ну и что, зато показали. И не в этом. Плохой опыт тоже опыт.
3: На третьем фоне.
1: И не 18+. Не взрослые.
3: Я смешно,
1: за...
3: смешно.
1: Вы видели, за девочкой я выходил из подъезда.
2: Все, да.
1: Да, мы
2: смотрите.
1: Я вам даже скажу минуту.
3: И секунду, и миллисекунду. Там надо.
1: Автоэксперт, а не булить Женю сейчас идет.
3: Всем привет, всех с пятницей.
2: А пятница, да?
1: Да, представляете?
2: Да, друзья, всем день добрый. Так, ну что, у нас завтра уже 9 мая, праздник. Вот, поэтому я сегодня не предлагаю не обсуждать какие-то там новости, кто что чего сделал.
1: Да, конечно, сейчас про меня обсудили, но все нормально.
2: Вот, дело в том, что у нас в связи с празднованием 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне планируются большие перекрытия дорог.
1: Да.
2: Поэтому о них давайте сегодня поговорим, расскажем, где что будет и как, чтобы вы были в курсе.
1: Ну, ты знаешь, мы не знаем.
2: Ну, вот сейчас все узнают.
1: Давай.
2: Сейчас все узнают. Так вот, ограничения начнут действовать уже с сегодняшнего дня, то есть с 8 мая. С 18.30 до 21 часа будет перекрыт проспект Мира.
1: Я там буду.
2: Вот, mm-hmm.

0: участок. На Орском шоссе ограничения также будут от улицы Нефтяников до проспекта Мира. На проспекте Ленина ограничения коснутся улиц от Ленинского комсомола до улицы Московской. А зачем быстрее?
1: Надо не сразу сказать.
0: Зато будет понятно, потому что надо тоже сориентироваться.
2: Еще раз, от улицы Нефтяников до проспекта...
0: Да, просу, от улицы Нефтяников до улицы Ленинского комсомола. Проспект Ленина будет перекрыт.
2: Перекрыт, ага.
0: Далее, значит, вообще с 7 до 23 часов, то есть с 7 утра до 11 вечера в центре города будут действовать ограничения.
2: От Московской, наверное, да?
0: Переулок Театральный, Хрустальный. Угу. То есть все, что у нас касается здания администрации, угу, драмтеатра, то есть, угу, все вот это вот полностью будет перекрыто. Угу. Ну и, соответственно, нужно учитывать...
3: Уляж, глаз дергается.
0: Тем людям, кто планирует добираться не на своих автомобилях, а на общественном транспорте, то есть также будет изменена схема движения общественного транспорта. То есть сегодня, 8 мая, автобусы будут ходить по улицам Станиславского и Краматорска, а также по маршруту Орское шоссе, Нефтяников и Станиславского, потому что, как мы сейчас ранее уже сказали, вот этот центр «Авангард» будет у нас перекрыт. Угу. Ну и, соответственно, заранее, друзья, планируйте свои маршруты, угу, вот, потому что, как показывает практика из года в год, то есть у нас большое количество пробок, соответственно, образовывается, и закладывайте обязательно время на дорогу. То есть с запасом.
3: Ты не сказал,
2: завтра лучше вообще, я думаю, оставить автомобили и прогуляться по нашему городу пешком.
0: Да. Вот, кстати, у кого не будет возможности присутствовать на параде, то есть, в принципе, все можно посмотреть онлайн, да, то есть прямую трансляцию покажут на телеканале Евразия, да, а также на сайте orsk.ru. Угу. Все это можно будет посмотреть спокойно. Так что всех ждем.
2: Отлично.
3: Там будут показывать больше
2: меня. Что ж, сегодня у нас бенефис Евгения Куликова.
3: Вы булили меня сначала.
2: Да сейчас дальше займемся этим.
3: Сначала про iPhone.
2: Так,
3: давайте просто вспомним. Ну вот 5 секунд.
2: Он не такой оранжевый, как должен быть. Все, мы это обсудим, друзья. Всем отличной пятницы, хорошего настроения, конечно, музыки, которая будет звучать в эфире
3: Радиохит.
4: Твой проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на Радиохит.

Вот так, вот так, вот так.

0: Реклама. Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян НА.
1: Милый, зима не за горами.
2: И что?
1: Как что? Зимой-то мы мерзли. Что у нас с отоплением?
2: Без паники. Я уже все купил. В газовике. И котел, и батареи. На днях все установят.
1: Да ты волшебник.
2: Если мерзнуть не привык, за котлами в газовик.
3: Котлы настенные, напольные. Электрокотлы от 3000 рублей. Орск, улица Краматорская, 9Б.
4: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
5: Телефон уже не нужный, сразу я в трейды надал и купил со скидки классы, о которого я мечтал.
6: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
7: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Когда эффективность в работе важна, лопата хорошая очень нужна. Когда на грядках есть к чему стремиться, надежная мотыга очень пригодится. В сети магазинов «Милый дом» лопата штыковая без черенка 85 рублей. Мотыга прямая без черенка от 65 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
9: Куда идем, где мы? Это не секрет. Выигрываешь метами в кино. Скорее билет!
10: Билет?
9: Да, билет!
8: Смотри радио совместно с Орск.ру приглашают девчонок и мальчишек, а также их родителей поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушай радиохит с 6 по 29 мая, жди условного сигнала, звони в эфир и выигрывай билеты. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+.
6: Вкусный партнер — семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Специальный партнер — «Империя яблок», магазин фирменной техники. Надежный партнер — предприятие «Армед». Партнер — ресторан доставки японской еды «Суши Роллов».
11: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Ну что, друзья, вот вчера был съедобный бой у нас на Смотри Радио. Если кто-то смотрел, молодцы. А если кто-то участвовал, вы вообще молодцы. Ну вот одна команда не сумела прийти. Поэтому мы сегодня, мы же не заберем себе все подарки, а? Хотя могли бы. Мы хотим их раздать. Поэтому прямо сейчас пакет колбасной продукции от Торских колбас достанется тому, кто первый дозвонится и крикнет: «Вкусная колбаска!» Готовы? Кто-то дозвонился, погнали. Да?
2: Алло.
1: Нужно крикнуть. Давайте вместе. Вас как зовут?
2: Дмитрий.
1: Дмитрий, нужно сейчас прикричать: «Спасибо Орским колбасам!»
2: Спасибо Орским колбасам!
1: И вот пакет колбасной продукции достается вам, Дмитрий! Вы любите колбасу?
2: Да.
1: Ну что ж, с кем поделитесь?
2: С семьей.
1: Ну что ж, вы тогда не уходите никуда. Я вам расскажу, где подарок забрать, хорошо?
2: Спасибо, и с праздником вас.
1: Вас тоже.

Вот Дмитрий дозвонился, вот прям 5 секунд. И я сказал, останьтесь, я вам расскажу, где забрать колбасу. А он взял, скинул. Давайте, позвоните мне.

Реклама. Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».

0: на низкой стоимости. Звоните 34-1403. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Гель для душа 250 миллилитров или мужской дезодорант Акс 150 миллилитров всего по 199,99. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено. We'll be right back.

0: Австралия. 14 часов. Реклама. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. После праздничного фейерверка в честь Дня Победы жители Орска смогут уехать домой на дополнительных трамваях. Как сообщили в пресс-службе администрации Орска, специальный транспорт будет ждать пассажиров 9 мая в 22:00 на Комсомольской площади сразу после завершения фейерверка. В Орске произошло очередное нападение бездомных собак на ребенка, на этот раз недалеко от торгового центра «Европейские». По словам родственников пострадавшего мальчика, на детей набросилась стая как минимум из 5 псов. 10-летний ребенок вместе с другом возвращался из магазина, когда заметил животных. Испугавшись, мальчики попытались убежать, но одна из собак все же успела укусить школьника за ногу. По словам родственников, в травмпункте им сообщили, что подобные обращения из этого района поступают регулярно. Теперь ребенку предстоит пройти курс уколов и длительное восстановление. Вступило в силу перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным в честь 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщается на сайте «Аргументы и факты». Режим прекращения огня продлится до 10 мая. В Минобороны заявили, что вооруженные силы России его соблюдают. Однако в случае попыток Украины сорвать празднование или совершить провокации, российские военные оставляют за собой право нанести ответные удары по центру Киева. Далее информация о курсе валют. Доллар 74 рубля 62 копейки, 100 тенге 16 рублей 1 копейка, юань 10 рублей 97 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Елена Магарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
0: Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
6: Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Ну что, друзья, говорят, кто смотрит наш канал, тот живет дольше и смеется больше, да и вообще ест больше, поэтому и подарков больше. В этом части тоже будут подарки, поэтому давайте-ка будьте с нами, смотрите и слушайте нас.
2: Смотри радио.

0: Хит Мьюзик Чарт.
1: Решай сам, кто станет лучшим. Выбирай двадцатку лучших треков вместе с нами на портале Смотри.Радио в разделе Хит Мьюзик Чарт. А пока ты это делаешь, мы вспомним тройку лучших на прошлой неделе. И на третьем месте была Бервульф и ее Феникс.
2: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, утариться в сотеней.
1: Вторую строчку занимали Алок, Зеба и Португал The Man, Dive Into The Ocean. Ну а лидером нашего хит-парада был Ибан с треком Hollow.
0: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке Hit Music Chart голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. Hit Music Chart. Выбор за тобой. Категория 12+.
3: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
4: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
3: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
4: Знание полезно, призы вкусно.
3: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
5: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
6: Где купить все для комфортного путешествия, активного отдыха и поездок? Мегарай. Чемоданы, спортивные сумки для всей семьи, дорожные косметички. Мегарай. Выгодно. Покупай.
7: Санаторий «Здравница Зауралье» в Сибай приглашает на программу «Здоровые суставы». 10 дней, пятиразовое питание, грязи, массаж, бассейн. Бесплатное оформление санаторно-курортной карты в день заезда. Трансфер из Орска туда 13 мая, обратно 24 мая. Бронируй. 8-909-601-1025. Стоимость со скидкой 15%, всего 42 500 рублей. Количество мест ограничено. Звоните 8-909-601-1025.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действительна с 1 по 31 мая 2026 года.
9: Яркие акценты и постельные тона. Обои Виктория Стенова – это индивидуальность вашего интерьера. Специальные условия для новоселов. Фирменный магазин Виктория Стенова. Выбирайте отличные цены от производителя от 1299 рублей за рулон. Орск, улица Васнецова, 16. ТЦ «Универмаг». Подробности у продавцов-консультантов.
10: Слышишь этот звук? Это шуршание шин твоего нового Хавейл Джолион. Чувствуешь этот драйв и свободу? А теперь прислушайся к цифрам от 1 999 000 рублей. Впечатляет. Но помни, предложение действует только до конца месяца.
11: Успей в автосалон Хавейл. Каскад Авто в Орске. Легендарный Хавейл Джолион уже ждет тебя на улице Жуковского, 17. Телефон 40-91-01. Срок действия акции с 20 апреля по 31 мая 2026 года.
12: Привезти букет самому издалека на белом коне красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне «Арт-букет». Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора «Арт-букет». Город Орск. Васнецова, 21. Звоните 30-68-98.
8: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314-565-832-800-224.
13: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: вчера здесь проходил вкусный, да, съедобный бой, да, много команд боролось, но мы сегодня хотим раздать подарки нашим слушателям. Мы же сами все это не съедим, вы понимаете, поэтому прямо сейчас кто-то дозвонится, нужно будет ответить на один вопрос и получить сертификат на 1000 рублей от Уна Пицца. Итак, кто-то звонит, давайте послушаем, как зовут. Здрасте. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
1: Юля.
0: Юля, смотрите, вы хотите сертификат на 1000 рублей от Уна Пицца?
1: Конечно.
0: Вот смотрите, нужно назвать 4 названия пиццы разных. Вот какие знаете?
1: Пепперони, ассорти, да, с грибами, с ветчиной, сыром.
0: Ну, понятно. В общем, ничего сложного, да? В общем, мы вас поздравляем, и сертификат ваш. С кем пойдете, с кем поделитесь?
1: С мужем.
0: С мужем?
1: Он вечно, как и я, да.
0: А он голодный, да, такой?
1: Да так можно вечно, как и
0: ну
1: я.
0: Вот,
1: да.
0: Ну, а зачем делиться тогда? Можно же одной съесть.
1: Да ну, сходить потом.
0: Ну ладно, давайте привет-то еще. Ну ладно, давайте-ка я вам сейчас расскажу. Привет, передавайте.
1: Привет, ну привет передаю всем, кто меня узнал. Я, кстати, вчера смотрела онлайн этот вкусный бой. Я знала, что вы будете разыгрывать.
0: Знали, да?
1: Кушаю.
0: Ну да, вот видите, вам повезло, вы молодец, вы дозвонились, выиграли, и, в общем, передадите сейчас привет и всем еще раз.
1: Да, передаю всем еще раз, кто меня узнал, вам огромное.
0: Мужу.
1: А муж тоже, а он рядом со мной.
0: Ну что ж, смотрите, вы никуда не уходите, я вам сейчас расскажу, где вы подарки-то заберете, хорошо?
1: Хорошо,
0: все, молодцы, поздравляем вас. Ну что ж, вот видите, друзья, но это еще не все, у меня еще есть подарочки. Да, я сегодня как Дедушка Мороз, летний, от Мороза Женька Куликов. Все, погнали, смотрим радио дальше.
2: Стильно, в твоем ритме, как всегда, смотри радио.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
3: В ХБшку на ТЗБ!
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники, халаты, носки и нижнее белье, а также матрас, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
4: Купить качественную мебель по низкой цене, а потом еще получить свои деньги обратно? Невозможно.
5: Возможно. Только в Доме мебели 12 стульев. Совершая покупку, вы становитесь участником весеннего розыгрыша и получаете возможность вернуть до 100% стоимости своей покупки. Дом мебели 12 стульев. Сроки проведения акции с 14 марта по 28 мая 2026 года. Информацию об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.
6: Орский драматический театр поздравляет с наступающим Днем Победы и приглашает на спектакли 7 мая «Один на один», 8 мая «Остаться человеком», 10 мая «В списках не значился». Ознакомиться с афишей и приобрести билеты вы можете в кассе театра. Официальный сайт orsk-theater.ru. Справки по телефону в Орске 203-300 для зрителей старше 12 лет.
7: Хотите продать квартиру выгодно или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» – это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум. Без скрытых условий, без лишней суеты. Доверьте недвижимость профессионалам.

0: Гладис, когда важен результат.
1: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
2: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
3: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных? Зависит только от тебя.
2: 23 мая. Начало 18:00. Купить билеты уже можно в группе «Другие миры» Орск ВКонтакте. Количество мест ограничено. Обитель зла. VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+.
4: Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. ОГНИП 311-565-833-200-061.
5: Телефон рекламной службы 25-08-07.
6: Взгляни на мир под другим углом.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: скажите, правда, все сейчас поют Destination, повторяйте. Ну, а я сейчас расскажу, покажу все, что нужно.
1: Женя Куликов на Радио Хит.
0: Друзья, Андрей написал: всем привет! Откуда привет? Куда привет? Ну, главное, что всем. Спасибо тебе. Также Настя Настасья написала: привет из Питера, всем хорошего дня, написала она. И вот такие, знаете, смайлики, прям, вот. И давайте-ка мы вспомним треки, которые вот услышишь, и на весь день потом она в голове, вот эта вот песня, и ты начинаешь петь. Помните? Опа, Гангнам Стайл, да? А какие ваши треки? Давайте, напишите, которые вот прям вот въедались в голову, и вы их не могли прям ничего с ними сделать. И потом заражали еще других людей, которые тоже подпевали. Напишите нам! Ну а пока будем смотреть дальше радио.
2: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
4: Я свою девчонку тоже я привел в Яблочный Спас. Выбрал мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
5: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
6: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
7: Ну что, друзья, готовы услышать о погоде? Тогда слушаем и смотрим. А сейчас в Орске плюс 22 градуса, вечером будет плюс 19. Дождь. В Оренбурге плюс 23, вечером 19. Дождь. В Ясном плюс 22, вечером плюс 18. Дождь. Куванды, Медногорск плюс 23, вечером плюс 15. Тоже, говорят, будет дождь. Но, говорят, кратковременный. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
8: Реклама. Любимые деликатесы только для вас. Язык говяжий 870 рублей. Язык свиной 395 рублей за килограмм. Магазины «Народный». Орск, проспект Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
9: Цены действительны на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Метеохит.

0: На Урале 15 часов. Это радио Хит. Реклама. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. 9 мая на канале Евразия премьера уникального проекта о городе 1970-х годов, воссозданного с помощью нейросетей. Проект позволяет увидеть Орск с его улицами, атмосферой и деталями той эпохи. На этом фоне разворачивается сериал «Орская заря» о героях, попавших в 1975 год без современных технологий. Проект – это смелый эксперимент, дающий возможность посмотреть на город по-новому. Смотрите на телеканале Евразия после парада Победы. А если не успели посмотреть, ждите повторов. Судом рассмотрено гражданское дело по иску сотрудника организации, которому после увольнения так и не произвели положенные выплаты. Уволившийся еще в 2025 году с должности водителя-экспедитора, оренбуржец так и не дождался причитающихся ему заработной платы за 2 месяца и компенсацию за неиспользуемый отпуск. Суд установил, что работодатель действительно не исполнил своих обязательств перед бывшим работником и доказательств, опровергающих указанную в иске информацию, предоставить не смог. Суд взыскал в пользу оренбуржца, оставшегося без работы и без выплат, 164 630 рублей 50 копеек заработной платы и компенсации за отпуск 36 029 рублей 65 копеек в качестве компенсации за задержку выплат, 5 тысяч рублей за компенсацию морального вреда. 14 тысяч человек ожидают вылета из южных аэропортов России. Задержано и отменено более 80 рейсов. Особенно тяжелая ситуация сложилась в авиагавани Сочи, где действующие ограничения накладываются на масштабные сбои в расписании в последние 2 суток. Ранее сообщалось о приостановке работы 13 российских аэропортов. Далее информация о курсе валют. Доллар 74 рубля 62 копейки, 100 тенге 16 рублей 1 копейка, юань 10 рублей 97 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
2: Получили в подарок от City Group.
3: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8 35 37 33 96 33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33 96 33.
0: Новости.
4: Все началось с идеи. И люди погрузились

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Вы представляете, интересная такая штука. Хомяки довольно сообразительные, они запоминают свою кличку, помнят родственников и могут научиться нескольким трюкам. Я вот, допустим, у родственников вот не помню дни рождения вообще. Ну а мы начинаем, друзья, новый час, погнали! Смотри.

0: Day. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Ну что, друзья, какие праздники сегодня отмечаем? Сегодня на календаре 8 мая. Давайте скажу. Международный день профессионального водителя. Это не про меня. День рождения напитка Coca-Cola. Всемирный день осла. В общем, день перешагивания через ступеньку сегодня. Сегодня также, знаете, какой еще праздник? Международный день болельщиков. Оле, оле, оле, оле. Европейский. Там, нет, не надо. Вот. Тот, кто затачивает гвозди. Да, да. И день работающих матерей сегодня, друзья. Мам, тебе привет. А всех мамочек сегодня поздравляем, но только те, кто работает. Это все праздники сегодня, друзья. Но сегодня давайте-ка вместе сейчас будем смотреть и слушать радио. А всю информацию можете посмотреть на kalend.ru. Ура!

0: встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: Современный специализированный грузовой автосервис на Дорожной 11. Диагностика и ремонт всех видов грузовой техники. Ремонт ходовой части, ремонт двигателя. Доверьте ваших железных коней профессионалам. Грузовой автосервис на Дорожной 11. Звони по телефону.

0: Тысячи проданных котлов «Буран» заслужили поистине народную любовь. «Буран» – это качество и надежность при любых погодных условиях. Производство «Сервис ГАЗ», город Ульяновск. Официальный дилер-магазин «Газовик». Орск, Краматорская, 9Б. «Газовик» рекомендует «Буран».
1: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси? Звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных. Звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».

0: максимально низкой стоимости. Звоните 34 1403. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Очень нам нужна в саду вода. Без воды и не туда, и не сюда. А чтобы пользу от воды нам получить, ее нам надо во что-то налить. В сети магазинов «Милый дом» лейка садовая пластиковая 169 рублей. Рукомойник пластиковый 5 литров 229 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
2: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».

0: Ну что, друзья, вчера был съедобный бой здесь на Смотри Радио. Это было круто, это было вкусно. И у нас есть подарки. Мы вот прям всем раздаем, мы не себе же заберем, да? Смотрите, есть подарочный набор от Яблочного Спаса. Вот сейчас кто-то звонится, скажу задание. Здрасте.
1: Здравствуйте.
0: Удук, как вас зовут?
1: Владимир.
0: Владимир, ну что, вам повезло, но нужно ответить на вопрос. Вы готовы?
1: Конечно, готов.
0: Итак, ответьте на вопрос. По какому адресу не находится Яблочный Спас? Варианты ответов. Проспект Ленина, 140, проспект Мира, 17, Краматорская, 35Б. Это сложно. Не находится.
1: Да вот в чем... Краматорская, 40.
0: Нет, Ленина, 140, Мира, 17 и Краматорская, 35Б. Один не находится. Итак, заставка. Помните, как прошло 2 часа?
1: Мира, 17.
0: Браво! Ваша интуиция вас не подвела. Я вас поздравляю, Владимир, это правда. Правильно. Правильный ответ. Вы рады?
1: Конечно, рад.
0: Вы получаете подарочный набор от Яблочного Спаса. Давайте все свои приветы передавайте.
1: Ну, большой привет, конечно, Хит FM. Поздравляем его с прошедшим.
0: Мы Смотри Радио теперь и Хит. Днем.
1: Хит, да. С наступившим
0: спасибо.
1: Днем рождения. Пожелать им удачи, что вы радуете нас постоянно.
0: Мы стараемся, правда.
1: С наступающим 9 мая, с Днем Победы. Всех благ всем.
0: Спасибо, Владимир, но вы никуда не уходите. Мы сейчас расскажем, где забрать подарок. Спасибо вам большое, вас тоже с наступающим праздником. Вот, друзья, подарочки сегодня я дарю, потому что я сегодня как оу-оу, Дед Мороз.
2: Стильно. В твоем ритме. Как всегда. Смотри Радио.

0: Реклама. Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР – качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
1: Где

0: До встречи, братка.
1: ИП Рябцев Евгений Геннадьевич. ОГРН 304-560-703-4041.
2: Если средства купим мы от комаров, наш ребенок будет счастлив и здоров. С мухами противными решить вопрос нам поможет старый добрый Дихлофос. В сети магазинов «Милый дом» детский защитный спрей от комаров «Мое солнышко» 100 мл 275 рублей. Дихлофос «Крадео» «Супер» 300 мл 119 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milidefizdom.ru.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
2: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
3: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных? Зависит только от тебя.
2: 23 мая. Начало 18.00. Купить билеты уже можно в группе «Другие миры» Орск ВКонтакте. Количество мест ограничено. Обитель зла. VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. ОГНИП 311-565-833-200-061.
4: Телефон рекламной службы 20.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Ну что, друзья, вот нам написали: привет из Питера, всем хорошего дня, спасибо вам огромное, кто бы ты ни был, человек из Питера, тебе тоже огромный-огромный привет. И сегодня у меня вот такая тема: давайте вспомним треки, ну, которые вот услышишь и весь день потом поешь. И вот написали здесь у нас в Максе, значит, Татьяна написала: доброго времени суток, все острочки такие, если услышу, то потом весь день, а то и несколько будут потом играть в голове. Ты неси меня, река. В общем, вот так вот. Давайте тоже делитесь, друзья. Ну и пишите. Ну и можете кого-то поздравить. В общем, классно. Давайте проводим время, смотрим и слушаем радио.
2: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Реклама. Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ. Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники, халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: Яркие акценты и постельные тона. Обои Виктория Стенова – это индивидуальность вашего интерьера. Специальные условия для новоселов. Фирменный магазин Виктория Стенова. Выбирайте отличные цены от производителя от 1299 рублей за рулон. Орск, улица Воснецова, 16. ТЦ «Универмаг». Подробности у продавцов-консультантов.
2: Куда идем, где детство мы? Это не секрет. Выигрываешь нет, Томи, в кино скорее билет. Билет!
3: Смотри радио совместно с Орск.ру приглашают девчонок и мальчишек, а также их родителей поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушай радиохит с 6 по 29 мая, жди условного сигнала, звони в эфир и выигрывай билеты. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+.
4: Вкусный партнер. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Специальный партнер «Империя яблок». Магазин фирменный техники. Надежный партнер – предприятие «Армед». Партнер – ресторан доставки японской еды «Суши Роллов».
5: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: Ну что, друзья, поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 22 градуса, вечером будет плюс 19. Обещают дожди. В Оренбурге сейчас плюс 23, вечером будет плюс 19. В Ясном плюс 22, вечером плюс 18. В Кундыке, Медногорске плюс 20. В данное время вечером плюс 15. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
7: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
8: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
9: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
5: Метеохит.

0: Далее 16 часов. Это радио Хит. Реклама. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы. Новости. Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Посмотреть главное событие 9 мая, парад Победы, смогут даже те арчане и гости города, которые не смогут присутствовать лично. Для всех желающих будет организована прямая трансляция. В эфире покажут ветеранов, торжественный митинг, поздравления первых лиц города и колонны. Посмотреть трансляцию можно будет на телеканале Евразия, а также на сайте orsk.ru и в телеграм-канале orsk.ru. Начало прямого эфира 9 мая в 10:00. Кроме того, будет доступна запись парада Победы на сайте orsk.ru. Повторы трансляции покажут на телеканале Евразия. Не пропустите одно из самых важных событий города – праздник, который объединяет поколения. На шестом этаже многоэтажки по улице Центральной 16/3 в Оренбурге вчера произошел пожар. На месте тушения огня приехало 3 единицы техники и 9 сотрудников МЧС России по Оренбургской области. Из задымленной квартиры спасли троих, в том числе одного ребенка. Из самого многоквартирного дома на время пожара эвакуировали 32 человека, двое из которых дети. Пожар произошел на 20 квадратных метрах. Предварительная причина возгорания – неосторожность, допущенная при курении. Росавиация сообщила о введении ограничений во Внуково. Столичный аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Причины – действующие в районе авиагавани временные ограничения на использование воздушного пространства. Как сообщили в ведомстве, возможны корректировки расписания вылетов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Далее информация о курсе валют. Доллар 74 рубля 62 копейки, 100 тенге 16 рублей 1 копейка, юань 10 рублей 97 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в City Group, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Все началось с идеи, и люди погрузились.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Интересный факт. Еноты любят жить в норах, но сами не умеют их рыть. Поэтому захватывают жилище барсуков. Вот так, такие грустные барсуки. Вот так, друзья, в новый час с интересной информацией вступаем мы с вами. Смотрим радио.
2: Смотри радио.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: готовят для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефизев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Слышишь этот звук? Это шуршание шин твоего нового «Хавейл Джолион». Чувствуешь этот драйв и свободу? А теперь прислушайся к цифрам. От 1 999 тысяч рублей. Впечатляет? Но помни, предложение действует только до конца месяца.
4: Успей в автосалон «Хавейл». Каскад «Авто» в Орске. Легендарный «Хавейл Джолион» уже ждет тебя на улице Жуковского, 17. Телефон 40-91-01. Срок действия акции с 20 апреля по 31 мая 2026 года.
5: Где купить удобные кроссовки? В «Мегарай». Летние легкие модели для взрослых и детей. Для спорта, прогулок и путешествий. «Мегарай». Выгодно кроссовки покупай.
6: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка. Люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях. Картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
7: Привезти букет самому издалека на белом коне красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне «Артбукет». Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора «Артбукет». Город Орск. Воснецова, 21. Звоните 30 68 98.
8: Доставку осуществляет ИП «Алексахин Владимир Вячеславович». УГРН 314-565-832-800-224.
9: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
0: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
10: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных?
11: Зависит только от тебя.
0: 23 мая. Начало 18.00. Купить билеты уже можно в группе «Другие миры Орск» ВКонтакте. Количество мест ограничено. Обитель зла. VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП «Антошкин Алексей Геннадьевич». ОГРН 11-565-833-200-061.
12: Включи новое окно в своем доме.
13: Смотри радио. Смотри жизнь.
14: Подробности на смотри.радио.

0: хит на все времена.
1: И хит на все времена, который сейчас будет звучать в прямом эфире радиохита «Смотри радио», вышел аж 26 лет назад и вошел в альбом «Здравствуй, это я». Прекрасные ребята, а именно исполнители этой песни, руки вверх. Ай-эй, прямо сейчас сделай громче, оставайся с нами.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Средство для мытья посуды «Капля Вокс» 500 грамм или жидкое мыло «Абсолют» 250 грамм всего по 49 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Вы камильфо и ваш бонтон. Иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость. В каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр Универмаг, первый этаж. Салон Бастон. Мужской выбор.
4: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
5: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» – это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум. Без скрытых условий, без лишней суеты. Доверьте недвижимость профессионалам.

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Телефон рекламной службы 20.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
3: Не нужно долго думать, где приобрести качественную мебель по выгодным ценам. Сразу отправляйтесь в дом мебели 12 стульев. Так, кухня «Монтана» 2 метра всего за 17 200 рублей, в наличии и на заказ. А еще вы становитесь участником весеннего розыгрыша и можете вернуть до 100% суммы своей покупки. Спешите в дом мебели 12 стульев. Сроки проведения акции с 14 марта по 28 мая 2026 года. Информацию об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточните у продавцов.

0: на Урале 17 часов. Это радио Хит Клаб. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Орске разыскивают 22-летнего местного жителя Никиту Верясова. Как сообщили в полиции, молодой человек пропал в ночь на 8 мая. Около 4:30 утра он вышел из дома на улице Станиславского и обратно не вернулся. С тех пор о его местонахождении ничего не известно. Приметы пропавшего: рост около 175 сантиметров, худощавое телосложение, каштановые волосы, карие глаза. Во что был одет? Черная джинсовая куртка, черная футболка. Футболка, черные джинсы, черные кроссовки, черный рюкзак. Полиция просит всех, кто видел Никиту или знает, где он может находиться, сообщить об этом в отдел полиции номер 4 МУ МВД России Орская по номеру телефона 83537-29-5100. Один из самых влиятельных чиновников Оренбургской области признан виновным в получении взяток. Александр Самбурский с 2019 по 2024 годы, возглавлявший Министерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области, признан виновным в коррупции. Суд установил, что он получал взятки от своих подчиненных, которым за это обеспечивал покровительство и спокойную работу на престижных должностях с хорошей зарплатой. Правда, в ходе судебного следствия выяснилось, что и деньги-то на это тратил не свои собственные, а либо государственные, либо деньги подрядчиков, работавших по государственным заявкам. Гособвинение запросило для Самбурского очень суровое наказание – 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Однако суд решил иначе. В итоге Самбурский проведет за решеткой 9 лет. К тому же ему предстоит заплатить штраф 28 миллионов рублей. Число пострадавших после беспилотных атак на Чебоксары выросло до 42. Обновленные данные привели в Минздраве Чувашии. 10 пациентов остаются в больнице, из них двое в тяжелом состоянии. Ранее Чебоксары подвергались атаке дронов. Два человека погибли. По словам главы республики Олега Николаева, повреждены 40 многоквартирных домов и ряд социальных объектов. Далее информация о курсе валют. Доллар 74 рубля 62 копейки, 100 тенге 16 рублей 10 копеек, юань 10 рублей 97 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Сити-групп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Все началось с идеи. И люди погрузились

0: Открывает наш новый музыкальный час. 17.06 в Оренбурге, друзья. Я очень сильно надеюсь, то, что вы уже заряжены и готовы эту пятницу провести хорошо. Ну, по крайней мере, нужно готовиться к тому, что длинные выходные впереди. И, естественно, их лучше всего проводить с хорошей танцевальной музыкой, которая будет звучать всегда здесь, в прямом эфире Радио Хит. И смотри радио.
1: Смотри радио.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Давайте пройдемся по тем праздникам, которые празднуются сегодня. А если вы в танке ничего не слышали, то сегодня у нас 8 мая, пятница. Международный день профессионального водителя сегодня отмечается. Спасибо всем профессиональным водителям. Водите дальше. Как говорится, ни гвоздя, ни жезла. День рождения напитка Coca-Cola. Всемирный день осла. День перешагивания через ступеньку тоже сегодня у нас празднуется. Также день работающих матерей, работающие мамы. Спасибо вам большое за то, что вы делаете. Ну и, конечно же, сегодня день памяти и примирения, посвященный памяти жертв Второй мировой войны. Отлично, с праздниками мы с вами закончили. За информацию о них спасибо, конечно же, порталу kalend.ru. А если у вас, друзья, есть тоже праздник, и вы хотите поделиться радостью, то тогда, пожалуйста, заходите на наш портал smotri.radio, там пишите свои сообщения и не забывайте про Макс и Телеграм. Номер единый 8922 878 2929. Реклама.

0: Реклама. Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
1: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
2: Санаторий «Здравница Зауралье» в Сибай приглашает на программу «Здоровые суставы». 10 дней, пятиразовое питание, грязи, массаж, бассейн. Бесплатное оформление санаторно-курортной карты в день заезда. Трансфер из Орска туда 13 мая, обратно 24 мая. Бронируй 8-909-601-1025. Стоимость со скидкой 15%, всего 42 500 рублей. Количество мест ограничено. Звоните 8-909-601-1025.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действительна с 1 по 31 мая 2026 года.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян НА.
5: В Мегарей новое поступление кашпо, подвесных и напольных горшков для вашего дома. Керамика, металл, пластик. Обновите свой интерьер с Мегарей. Приходи и выгодно покупай.
6: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу Орск, вокзальная

0: Очень интересная вариация очень классного трека «Кукла» дискотеки «Аварии». Это еще у нас передела «Вон Амур» прямо сейчас в эфире «Радио Хит». А теперь настало время для ваших сообщений, которые прилетели к нам. Огромный привет тебе, Оренбургская область, и всему Оренбургу. Хочу пожелать всем отличного вечера и начала хороших выходных, полностью присоединяясь к этому. Всем огромный привет, а также огромный привет моей любимой Настечке. Я тебя очень сильно люблю. Замечательный Андрей пишет, причем много-много раз. Всем привет. Ну, так всем привет. Отлично. Вы тоже можете передать это все на Оренбурге. Для этого возьмите и откройте Макс или Телеграм, наберите там номер 892-287-82929 и напишите свои сообщения. А мы пока будем дальше вас угощать классной музыкой, которая будет в эфире «Радио Хит».
1: Двигайся по этому дню вместе с «Радио Хит».

0: Реклама.
1: Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. У «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
2: Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Любая спецтехника для вашей стройки. Бетонные смеси собственного производства с доставкой по всему Восточному Оренбургу. А также дорожные бордюры, тротуарная плитка, брусчатка собственного производства любых объемов. Вся продукция имеет паспорта и сертификаты качества. Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Приезжай, город Торск, улица Гончарова, 2, либо дорожная 11. Или звони 301-302.

0: Ссылку на unapizza.ru или по телефону. Все, до встречи, братка.
1: ИП Рябцев Евгений Геннадьевич. ОГРН 304-560-703-4041.
2: В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Гель для душа 250 миллилитров или мужской дезодорант Акс 150 миллилитров всего по 199,99. Успей купить по супер цене в милом доме. Акции действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Папе на работу, маме в магазин, а бабушка в Оренбург.
4: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси Лидер 45 99 99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер 45 99 99. Такси Лидер Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
3: Алло, а можно такси к школе?
2: Орский драматический театр поздравляет с наступающим Днем Победы и приглашает на спектакли 7 мая «Один на один», 8 мая «Остаться человеком», 10 мая «В списках не значился». Ознакомиться с афишей и приобрести билеты вы можете в кассе театра. Официальный сайт orskdefisteatr.ru. Справки по телефону в Орске 203-30 для зрителей старше 12 лет.
5: Не грузятся новости. Интернет пропал.
6: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
5: Прикинь, и даже без интернета.
6: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
7: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: коллектив, который помнит, ну, мне кажется, если не все, то многие, но сегодня он звучит уже совершенно по-другому. Это Beat Freaks. Взяли культовую классику и зарядили ее современным электронным пульсом. Прямо сейчас в эфире Beat Freaks. Somebody Waiting Me. Прямо сейчас в эфире Радио Хит и канала Смотри Радио. Как вы понимаете, мы можем удивлять музыкой и будем делать это и далее. Тем более, здесь такие треки, которые, я думаю, точно западут к вам в душу. Серебро, дай мне шанс. Также казаки делают хиты и облака будут. И еще много-много чего интересного. Поэтому оставайся здесь, на волне, можно сказать, номер один в Оренбурге. Радио Хит и Смотри Радио.
1: Чувствуй глубже. Смотри.

0: Реклама.
1: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске.
2: Какие итальянцы?
1: Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный Фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорская,

0: за котлами в газовик.
1: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
2: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
3: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных?
4: Зависит только от тебя.
2: 23 мая. Начало 18:00. Купить билеты уже можно в группе «Другие миры Орск» ВКонтакте. Количество мест ограничено. Обитель зла. VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. ОГРНИП 311-565-833-200-061. Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Прямо сейчас в Орске плюс 21 градус. Днем, а точнее даже не днем, а уже ближе к ночи будет до плюс 15. В Ясном и Светлом плюс 20 сейчас, а плюс 13 будет ближе к ночи. В Кундуке и Медногорске плюс 18 сейчас, плюс 13 будет вечером. Ну а в Оренбурге плюс 20 сейчас, плюс 15 будет вечером. И в Оренбурге, я думаю, то, что вы видите по обстановку на улице, идет дождь. Поэтому берите с собой зонтик. Информация о погоде была предоставлена на сайте погода.орск.ру.
6: Реклама. Любимые деликатесы только для вас. Язык говяжий 870 рублей. Язык свиной 395 рублей за килограмм. Магазины «Народный». Орск, проспект Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
7: Цены действительны на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Метеохит.

0: Вы знаете, как приятно находиться в окружении двух прекрасных дам. О, ребята, это великое удовольствие. По правую руку у меня здесь Оксаночка, а по левую руку у меня здесь Анастасия.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуй, как твои дела, как настроение?
1: Хорошо, я попала под дождь два раза.
0: Вообще прекрасно. На улице, мне кажется, вообще сейчас великолепная погода. Хочется гулять и наслаждаться этим дождем.
1: Ну, кстати, вот что хочу заметить. Меня радуют люди, которые не боятся дождя, потому что сейчас я ехала на работу, был жуткий ливень, и люди шли кто с зонтиками, кто на велосипеде. Потому что там тепло, но идет дождь. Кстати, погода действительно хорошая. Отправляйтесь дышать свежим воздухом. Берите с собой музыку от Радио Хит. Не бойтесь дождя.
0: Да, и Настенька будет вас радовать и подарками, и хорошим настроением. Это я точно. С вами прощаюсь до завтра, до 7 утра. Еще услышимся, не скучайте.

0: На Урале 18 часов. Это радио. Реклама. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами. Новости. Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Погоду в Оренбургской области в ближайшие сутки продолжил формировать южный циклон, сообщают синоптики. Под влиянием теплых воздушных потоков он продолжает перемещаться на северо-запад, поливая дождями с грозами большинство районов Оренбуржья. Теплый воздух, поступающий в Оренбуржье, продолжит повышать дневные и ночные температуры. Днем сохранится облачная с прояснениями погода. В большинстве районов прогнозируются кратковременные дожди. Местами в центральных и восточных районах пройдут ливни с грозами. Розами. 20-летний житель Оренбуржья обвинен в приготовлении к участию к деятельности организации, признанной террористической на территории России, и в приготовлении к государственной измене, переходу на сторону противника. С июля 2023 по март 2025 года подсудимый получил загранпаспорт, наладил контакты с членами запрещенной на территории России организации, прошел медицинскую комиссию, купил авиабилеты и намеревался покинуть страну для перехода на сторону противника. Сотрудники ФСБ России по Оренбургской области задержали преступника в одном из аэропортов Москвы. Суд назначил молодому человеку наказание в виде 10 лет лишения свободы. Три первых года он, который проведет в тюрьме, а оставшиеся 7 в исправительной колонии строгого режима. Кроме этого, ему необходимо будет выплатить штраф в размере 400 тысяч рублей. В Московской области приостановил работу аэропорт Жуковский. Он не принимает и не выпускает самолеты. Как сообщили в Росавиации, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Далее информация о курсе валют. Доллар 74 рубля 62 копейки, 100 тенге 16 рублей 10 копеек, юань 10 рублей 97 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
2: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
2: Получили в подарок от City Group.
3: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости. Все началось с идеи. И люди погрузились.

что, друзья, всем добрейшего вечера. Обещала к вам вернуться, и вот я сдерживаю свои слова. Да, пришла сегодня к вам для того, чтобы подарить массу хорошего настроения и подарков. Кстати, они у меня уже готовы и ждут ваших звонков. В этом часе обязательно разыграем вкусный бокс от хлебзавода 7, город Новотроицк. Так что ждите условного сигнала. Ну и в следующих часах также буду разыгрывать кое-что приятное и необычное. Так что обязательно слушайте внимательный эфир и дозванивайтесь 21137, код города 3537, после условного сигнала. Ну а пока мы насладимся музыкой, естественно, звучащей в эфире радиохит. Всем приятного вечера!

0: Смотри прямую трансляцию.
1: Смотри прямую трансляцию.
0: И оставляй приветы. На портале smotri.radio.

0: лидеров Hit Music Chart.
1: Решай сам, кто станет лучшим. Выбирай двадцатку лучших треков вместе с нами на портале smotry.radio в разделе Hit Music Chart. А пока ты это делаешь, мы вспомним тройку лучших на прошлой неделе. И на третьем месте была Бервульф и ее Феникс.
2: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, удариться в сотень дней.
1: Вторую строчку занимали Алок, Зеба и Португал The Man, Dive Into The Ocean. Ну а лидером нашего хит-парада был Ибон с треком Hollow.
0: Заходи на сайт orsk.ru или smotry.radio и во вкладке Hit Music Chart голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. Hit Music Chart. Выбор за тобой. Категория 12+.
3: Реклама. Отдых на даче будет удачным, если запасетесь стулом дачным. Будет очень вкусным угощение, если щепу купить для копчения. В сети магазинов «Милый дом» стул дачный складной в ассортименте от 349 рублей. Щепа для копчения 1 литр от 42 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
4: Привезти букет самому издалека на белом коне красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне Art Букет. Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора Art Букет. Город Орск. Воснецова, 21. Звоните 30 68 98.
5: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314-565-832-800-224.
6: Слышишь этот звук? Это шуршание шин твоего нового Хавейл Джолион. Чувствуешь этот драйв и свободу? А теперь прислушайся к цифрам от 1 999 000 рублей. Впечатляет. Но помни, предложение действует только до конца месяца.
7: Успей в автосалон Хавейл. Каскад Авто в Орске. Легендарный Хавейл Джолион уже ждет тебя на улице Жуковского, 17. Телефон 40-91-01. Срок действия акции с 20 апреля по 31 мая 2026 года.
8: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
9: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР – качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
10: Куда идем, где мы? Это не секрет. Выигрываешь нет, Томи, в кино скорее билет.
11: Билет?
10: Да, билет.
9: Смотри радио совместно с Орск.ру приглашают девчонок и мальчишек, а также их родителей, поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушай радио «Хит» с 6 по 29 мая. Жди условного сигнала, звони в эфир и выигрывай билеты. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+.
5: Вкусный партнер. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Специальный партнер «Империя яблок». Магазин фирменной техники. Надежный партнер. Предприятие «Армед». Партнер. Ресторан доставки японской еды «Суши Роллов».
12: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на smotry.radio.

0: «Вкусные знания».
1: Ну что, друзья, «Вкусные знания» стартуют, и сегодня разыгрываем вкусный бокс от хлебзавода 7, город Новотроицк. Так что ваша задача – дозвониться до нас прямо сейчас, ответить на вопросы о родной и любимой области, а именно о нашем крае. Ну и, естественно, забрать вкусный приз, если вы ответите правильно. Есть у нас уже звонок, сейчас познакомимся. Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Как вас зовут?
2: Владимир.
1: Владимир, очень приятно. Чем занимаетесь, Владимир?
2: Работаем.
1: Так, хорошо. Хотели бы вкусный бокс себе от хлебзавода 7, город Новотроицк?
2: Да, конечно, хотелось.
1: Так, ну смотрите, я тогда задам вам вопрос про нашу область. Ну и, естественно, вам нужно будет из трех вариантов ответов выбрать один верный. Если отвечаете правильно, бокс достается вам. Вы готовы?
2: Конечно.
1: Тогда, внимание, вопрос. В 1970-х Орская кондитерская фабрика стала выпускать шоколадные конфеты в коробках, в том числе знаменитые конфеты суфле. Как они назывались? Русское суфле, зефирные или птичье молоко?
2: Птичье молоко.
1: Птичье молоко. Ну, это, конечно, верный ответ. Вы молодец, я вас поздравляю. Орская птичка шла на расхват по всему СССР. Нередко во время загранкомандировок чиновники везли в Европу птичье молоко Орской кондитерской фабрики именно коробками. Поэтому вы молодец, я вас поздравляю. Вы сами-то любите птичье молоко?
2: Конечно, ну не так, но жена очень хорошо любит.
1: Так, ну вот, ну у меня папа тоже очень хорошо любит, мама не так, конечно. Но это здорово. Так, и давайте привет родным и близким в эфире.
2: Ну, передаю огромный привет, конечно же, вашей компании, команде, которая постоянно веселит нас и радует всякими конкурсами. Также передаю большой привет всем жителям города Орска и всем тем, кто меня узнал, передаю тоже привет.
1: Ой, Владимир, большое вам спасибо, очень приятно. Трубочку, пожалуйста, не кладите. Сейчас еще за эфиром вам расскажу, как свой подарок забрать. Ну, а вам, друзья, напоминаю, что у нас весь день розыгрыши, да и вообще каждый день что-то новое у нас в эфире появляется, поэтому грех радиохит не слушать. Ну и вообще, вот у нас только что были вкусные знания. Если вдруг, спешу вам напомнить, узнать больше о подлинной истории нашего края, вы можете в музее, а также на официальном сайте и в тематической группе ВКонтакте. Орский краеведческий музей. Здесь бережно хранят историю родного города. Ну что, двигаемся далее, слушаем музыку, наслаждаемся моментом и погодой. Мы вместе с Радиохит.
0: Реклама. Хлебозавод 7. Город Новотроицк. Более 70 лет бережно хранит традиции, сохраняя вкус и ценность настоящего хлеба. Это современное производство выпускает более 50 видов хлеба и хлебобулочных изделий на заквасках, три из которых признаны уникальными НИИ хлебопечения России. Кондитерский цех выпускает более 30 видов кондитерских изделий. Хлебозавод 7. Город Новотроицк тщательно следит за качеством сырья, технологией производства и гордится своей продукцией. Спрашивайте в магазинах вашего города. Вкусные знания.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефизев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Средство для мытья посуды «Капля Вокс» 500 грамм или жидкое мыло «Абсолют» 250 грамм всего по 49 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме.
5: Акция действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
6: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» — это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум. Без скрытых условий. Без лишней суеты. Доверьте недвижимость профессионалам. Наш адрес — город Орск, проспект Ленина, 24. Телефон плюс 7 964 697 51 27. Владис. Когда важен результат.
7: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
8: В ХБшку на ТЗБ.
7: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Орский драматический театр поздравляет с наступающим Днем Победы и приглашает на спектакли 7 мая «Один на один», 8 мая «Остаться человеком», 10 мая «В списках не значился». Ознакомиться с афишей и приобрести билеты вы можете в кассе театра. Официальный сайт orsk-theater.ru. Справки по телефону в Орске 203-00 для зрителей старше 12 лет.
2: Яркие акценты и постельные тона. Обои Виктория Стенова – это индивидуальность вашего интерьера. Специальные условия для новоселов. Фирменный магазин Виктория Стенова. Выбирайте отличные цены от производителя от 1299 рублей за рулон. Орск, улица Васнецова, 16. ТЦ «Универмаг». Подробности у продавцов-консультантов.
3: Телефон рекламной службы 25-08-07.
4: Hit. Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Ну что ж, друзья, вечер у нас в самом разгаре и хорошее настроение. В эфире Радио Хит мы получаем, конечно, от ваших приветов, поздравлений, сообщений, тем, как вы делитесь настроением с нами здесь. Ну вот, написали нам Анна Олеговна, написала: «Люблю тебя, Алеша», это пишет. Ну, огромнейшее спасибо. Привет мы зачитали, ну и, естественно, ждем как можно больше ваших весточек. Понадобятся все те же координаты, это Телеграм и Макс 8922-878-2929. Портал smotri.radio с категорией 12+, и наш студийный номер 21137, код города 3537. Так что скорее пиши, делись настроением, ну а мы будем рады подарить тебе море хороших треков и композиций. Тем более, что впереди у нас еще и рубрики будут, ну и розыгрыши в том числе.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио КП.

0: Реклама.
1: Ого, кажется, мозг проголодался.
2: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
2: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Множество разных хлопот и забот доставляет сад и огород. Но потратить сил и времени не жаль. Ожидается богатый урожай. В сети магазинов «Милый дом» перчатки хлопчатобумажные с ПВХ 16 рублей. Средства от сорняков в ассортименте от 15 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.

0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
1: Прямо сейчас расскажу о погоде. В городе Орске в данную минуту плюс 15, ночью плюс 13 градусов, в Оренбурге плюс 19, ночью плюс 15, в Ясном плюс 19, ночью до плюс 14. В Кондаке и Медногорске плюс 16, ночью плюс 9. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
2: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
3: Орск, проспект Ленина, 90, Краматорская, 33, Докучаева, 57, Орский проспект, 17, Металлистов, 3, оптовая база.
4: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
0: Метеохит.

0: Урале 19 часов. Это радио Хит Клаб. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Орске разыскивают 22-летнего местного жителя Никиту Верясова. Как сообщили в полиции, молодой человек пропал в ночь на 8 мая. Около 4:30 утра он вышел из дома на улице Станиславского и обратно не вернулся. С тех пор о его местонахождении ничего не известно. Приметы пропавшего: рост около 175 сантиметров, худощавое телосложение, каштановые волосы, карие глаза. Во что был одет? Черная джинсовая куртка, черная футболка. Футболка, черные джинсы, черные кроссовки, черный рюкзак. Полиция просит всех, кто видел Никиту или знает, где он может находиться, сообщить об этом в отдел полиции номер 4 МУМВД России Урская по номеру телефона 83537-29-5100. Один из самых влиятельных чиновников Оренбургской области признан виновным в получении взяток. Александр Самбурский с 2019 по 2024 годы, возглавлявший Министерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области, признан виновным в коррупции. Суд установил, что он получал взятки от своих подчиненных, которым за это обеспечивал покровительство и спокойную работу на престижных должностях с хорошей зарплатой. Правда, в ходе судебного следствия выяснилось, что и деньги-то на это тратил не свои собственные, а либо государственные, либо деньги подрядчиков, работавших по государственным заявкам. Гособвинение запросило для Самбурского очень суровое наказание – 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Однако суд решил иначе. В итоге Самбурский проведет за решеткой 9 лет. К тому же ему предстоит заплатить штраф 28 миллионов рублей. Число пострадавших после беспилотных атак на Чебоксары выросло до 42. Обновленные данные привели в Минздраве Чувашии. 10 пациентов остаются в больнице, из них двое в тяжелом состоянии. Ранее Чебоксары подвергались атаке дронов. 2 человека погибли. По словам главы республики Олега Николаева, повреждены 40 многоквартирных домов и ряд социальных объектов. Далее информация о курсе валют. Доллар 74 рубля 62 копейки, 100 тенге 16 рублей 10 копеек, юань 10 рублей 97 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxursk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Все началось с идеи, и люди погрузились в

Всем большой привет, на связи Настя Центр, а на студийных 19.05. Время бежит быстро, а мы стараемся ухватить его за хвост и успеть многое. Ну, тем более, что мы готовимся к выходным дням, к праздничным дням, и, естественно, нужно успеть и продуктов закупить, и к столу все подготовить, и, в общем, ну, как-то родных и близких все вместе собрать. Так что давайте-ка будем мы это делать совместно с музыкой от Радио Хит, она вам точно поможет и зарядит на самые лучшие, естественно, эмоции и впечатления. Мы же будем дарить вам еще и ваши приветы, которые вы будете писать, но в конце часа. Так что делай громче и не упусти возможность. Смотри радио.

0: Реклама. Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: Современный специализированный грузовой автосервис. На Дорожной 11. Диагностика и ремонт всех видов грузовой техники. Ремонт ходовой части. Ремонт двигателя. Доверьте ваших железных коней профессионалам. Грузовой автосервис. На Дорожной 11. Звони по телефону в Орске 333-100 или приезжай.
2: Санаторий «Здравница Зауралье» в Сибай приглашает на программу «Здоровые суставы». 10 дней. Пятиразовое питание. Грязи. Массаж. Бассейн. Бесплатное оформление санаторно-курортной карты в день заезда. Трансфер из Орска туда 13 мая. Обратно 24 мая. Бронируй. 8-909-601-1025. Стоимость со скидкой 15%, всего 42 500 рублей. Количество мест ограничено. Звоните 8-909-601-1025.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действительно с 1 по 31 мая 2026 года.
4: Все, что нужно на пикник, в Мегарае купишь вмиг. В Мегарае мангалы, шампуры, столы, стулья, посуда и мебель для пикника и все для комфортного отдыха. Мегарай. Выгодно все для пикника, покупай.
5: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
6: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
7: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
8: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных?
9: Зависит только от тебя.
7: 23 мая, начало 18:00. Купить билеты уже можно в группе «Другие миры Орск» ВКонтакте. Количество мест ограничено. Обитель зла. VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. ОГНИП 311-565-833-200-061.
10: Включи новое окно в своем доме.
11: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Прямо сейчас прозвучит твой гороскоп на завтрашний день, а именно на 9 мая.
2: Овен.
1: Постарайтесь не обижаться завтра на своих друзей, даже если вдруг так и останетесь ими непонятым. В самом ближайшем будущем они оценят ваши мысли и действия по достоинству.
2: Телец.
1: Позвольте повлиять на собственные мнения. Возможно, это окажется полезным. Упрямство завтра все равно продуктивным не будет. Так зачем же мучиться самому и изводить других?
2: Близнецы.
1: В вашем сердце будут орать фанфары и грохотать барабаны. Судя по всему, вас ожидает большая неожиданная радость. Позаботьтесь об организме, он может тяжело перенести будущий день.
2: Рак.
1: Даже если вам не удастся завтра достигнуть столь желанной цели, не стоит делать из этого трагедии. Тем более, что приобретенный опыт будет воистину бесценен.
2: Лев.
1: Завтра вас может обуять неумное любопытство.

0: Лучшее удовольствие его каким-нибудь невинным способом удовлетворить, точнее, с помощью книги, например. Сбор же и распространение слухов может негативно отразиться на ваших с кем-то отношениях.
1: Дева.
0: Вы будете озабочены проблемами морально-этического характера. Будьте благоразумны, помните, что мир, по крайней мере, отчасти таков, каким мы его делаем.
1: Весы.
0: Главная задача завтра – оказаться в нужное время в нужном месте. День может послужить началом небезызвестного романа.
1: Скорпион.
0: Вас посетит феноменальное количество ценных мыслей и гениальных идей. Некоторые из них, пожалуй, имеет смысл записать. Вдруг в будущем они вам пригодятся.
1: Стрелец.
0: Вы будете высоко и, что немаловажно, по достоинству оценены окружающими, причем рассматриваться будут как внешние признаки экстерьера, так сказать, так и богатство и разнообразие вашего внутреннего мира.
1: Козерог.
0: Вас, возможно, будет беспокоить некоторые события, свершившиеся уже довольно давно. Не стоит уделять переживаниям слишком много времени, достаточно извлечь соответствующий урок и можно с чистой совестью обо всем забыть.
1: Водолей.
0: Вы можете прослыть большим оригиналом. Усилий для этого почти не потребуется. Достаточно минимального желания быть непохожим на других.
1: Рыбы.
0: Завтра вы вполне можете стать причиной чьего-то счастья, что может быть лучшей наградой за прожитый день. Всем знаком зодиака я желаю удачи и напомню, что гороскоп был предоставлен сайтом ignia.com.
1: Реклама.
2: Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции Роял 7 в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

0: Реклама. Чтоб в походе сытым быть всегда, газовая всем нужна плита. Ночь на природе не повергнет шок, если вы купите спальный мешок. В сети магазинов «Милый дом» портативная газовая плита CBR 1099 рублей. Мешки спальные в ассортименте от 1990 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
1: Не нужно долго думать, где приобрести качественную мебель по выгодным ценам. Сразу отправляйтесь в «Дом мебели 12». Стульев. Так, шкаф-купе Тео всего за 12 500 рублей в наличии и на заказ. А еще вы становитесь участником весеннего розыгрыша и можете вернуть до 100% суммы своей покупки. Спешите в Дом мебели 12 стульев. Сроки проведения акции с 14 марта по 28 мая 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточните у продавцов.
0: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР. Магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР. Качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточняйте у продавцов.

0: на низкой стоимости. Звоните 34-1403. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина». Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
2: Телефон рекламной службы 25 08 07.
3: Где-то с тобою рассветы тебя уносят вместе.

0: призываем вас побыть с нами. Так что мы здесь подарим много хорошего настроения. Да, из-за того, что вы слушаете наш эфир, остаетесь с нами, несмотря ни на что. Особенно несмотря на такую хмурую и пасмурную погоду. Дождливую достаточно, но хочу сказать и отметить то, что достаточно тепло за окном все-таки, несмотря на дождь, да, и всю вот эту вот грозу. Так что, друзья, вы, конечно, берегите свое здоровье, будьте осторожнее, аккуратнее, но все-таки прогулки под дождем иногда тоже бывают полезны. Полезно иногда порезвиться, побыть ребенком, попрыгать по лужам, да и вообще просто насладиться этой погодой замечательной. Ну, а если вы ее не любите, то предлагаю остаться дома и, естественно, заварить себе что-нибудь вкусненькое, попить, поесть и уж насладиться, может быть, каким-то фильмом, сериалом или каналом «Смотри радио», а тут на ваше усмотрение.
1: «Смотри, смотри радио».

0: дома.
1: В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Гель для душа 250 миллилитров или мужской дезодорант Axe 150 миллилитров всего по 199,99. Успей купить по супер цене в милом доме. Акции действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Куда идем, где мы? Это не секрет. Выигрываешь нет, а в кино скорее билет.
3: Билет?
2: Да, билет.
1: Смотри радио совместно с Орск.ру приглашают девчонок и мальчишек, а также их родителей поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушай радиохит с 6 по 29 мая. Жди условного сигнала, звони в эфир и выигрывай билеты. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+.
4: Вкусный партнер. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Специальный партнер «Империя яблок». Магазин фирменной техники. Надежный партнер. Предприятие «Армед». Партнер. Ресторан «Доставка».

0: Урале 20 часов. Это радио Хит. Реклама. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы. Новости. Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Погоду в Оренбургской области в ближайшие сутки продолжил формировать южный циклон, сообщают синоптики. Под влиянием теплых воздушных потоков он продолжает перемещаться на северо-запад, поливая дождями с грозами большинство районов Оренбуржья. Теплый воздух, поступающий в Оренбуржье, продолжит повышать дневные и ночные температуры. Днем сохранится облачная с прояснениями погода. В большинстве районов прогнозируются кратковременные дожди. Местами в центральных и восточных районах пройдут ливни с грозами. 20-летний житель Оренбуржья обвинен в приготовлении к участию к деятельности организации, признанной террористической на территории России, и в приготовлении к государственной измене, переходу на сторону противника. С июля 2023 по март 2025 года подсудимый получил загранпаспорт, наладил контакты с членами запрещенной на территории России организации, прошел медицинскую комиссию, купил авиабилеты и намеревался покинуть страну для перехода на сторону противника. Сотрудники ФСБ России по Оренбургской области задержали преступника в одном из аэропортов Москвы. Суд назначил молодому человеку наказание в виде 10 лет лишения свободы. 3 первых года он, который проведет в тюрьме, а оставшиеся 7 в исправительной колонии строгого режима. Кроме этого, ему необходимо будет выплатить штраф в размере 400 тысяч рублей. В Московской области приостановил работу аэропорт Жуковский. Он не принимает и не выпускает самолеты. Как сообщили в Росавиации, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Далее информация о курсе валют. Доллар 74 рубля 62 копейки, 100 тенге 16 рублей 10 копеек, юань 10 рублей 97 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Все началось с идеи. И люди погрузились

Большой привет, на связи Настя Центр, и мы продолжаем этот вечер встречать, естественно, с хорошей музыкой, с ярким настроением и интересными событиями в эфире Радио Хит. Кстати, розыгрыши у нас также будут присутствовать, поэтому подключайся к нам, будет весело, интересно и доступно для всех. Так что обязательно запоминай наш номер 21-137, код города 3537, и жди условного сигнала.

0: Оренбуржье захватит она.
1: Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе, 13.
3: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» – это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум. Без скрытых условий, без лишней суеты. Доверьте недвижимость профессионалам. Наш адрес – город Орск, проспект Ленина, 24. Телефон – +7 964 697 51 27. «Владис». Когда важен результат.
4: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8 35 37 68 41 40. Новотроицкий 40.

0: Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Привезти букет самому издалека на белом коне. Красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне «Артбукет». Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора «Артбукет». Город Орск. Воснецова, 21. Звоните 30 68 98.
0: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. ОГРН 314 565 832 800 224.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: День детства в кино на Радиохит. Попади на закрытый кинопоказ.
1: Ну что, друзья, вот самое время позвонить 21-103-7, код города 3537, для того, чтобы получить два билета на закрытый кинопоказ ко дню детства. Вы можете позвонить, и я задам вам один вопрос, естественно, то, что касается мультфильмов и все в этом духе, где не будет вариантов ответов, ведь все эти мультики детские, и уж, наверное, каждый должен знать ответ на эти вопросы. Есть у нас звонок, прямо сейчас познакомимся. Алло, здравствуйте. Алло.
2: Алло.
1: Как вас зовут?
2: Наталья, привет.
1: Наталья, здравствуйте, очень приятно. Подскажите, пожалуйста, вот если бы сегодня выиграли два билета на закрытый кинопоказ, с кем бы пошли?
2: С дочерью.
1: Так, замечательно. Ну, тогда у вас есть шанс. Вариантов ответов не будет. Будет только один единственный вопрос, который я вам задам. Вам нужно будет на него ответить. Ну, можно, конечно, с помощью родных и близких, кто там с вами находится вдруг. Вот они вам помогут. Если вы готовы, то могу задать вопрос.
2: Да, конечно.
1: Итак, внимание. Как звали девочку, которая дружила с Чебурашкой?
2: Как звали девочку, которая дружила с Чебурашкой?
1: Да.
2: Так, а Чебурашка новая или старая?
1: Ну вот нужно назвать имя девочки, которая дружила с Чебурашкой. Ну вот вы можете у родных там пока спросить, если есть у кого.
2: Катя, как звали девочку, которая дружила с Чебурашкой?
1: Знают, нет?
2: Нет, наверное, не знает, Настя.
1: Ну-ка, ну-ка.
2: Ну, Катя,
3: я не знаю, какой Чебурашка.
2: Ну, старый, ну, наверное, старый Чебурашка. Знаешь, старый Чебурашка или новый Чебурашка?
1: Ну, наверное, новый. Я вот честно сказать могу только с ответом вот здесь сейчас сидеть и говорить, да, я знаю. Вообще, ну, я на самом деле тоже не помнила. Поэтому я не могу сейчас это сказать, со старого или с нового. Давайте думать.
2: Даша, господи.
1: Даша.
3: Еще подожди.
2: Мама, я тут еще, вот тут умничает еще.
1: Давайте думать. Еще чуть-чуть давайте. Еще вот одна подложка и все. И придется нам расставаться, следующего звонок брать. Слишком долго мы думаем с вами. Давайте еще.
2: Ну тогда Даша. Ну больше нет у меня вариантов.
1: Ну, к сожалению, нет, конечно. К сожалению, нет,
2: Галя,
1: неверно.
2: Ну ладно.
1: Ну давайте,
2: Галя,
1: давай.
2: Галя, она говорит.
1: Галя, ну Галя, да, Галя, верный ответ. Ну, конечно, слышно, ладно, что с подсказками. Ну, уж если ребенок ответил, то, конечно, мы не можем вам отказать в этом призе и подарить два билета на закрытый кинопоказ. Слушайте, ну давайте вот привет родным и близким в честь выигрыша сегодняшнего. Благодаря вашей дочери, я так понимаю, как ее зовут?
2: Катя.
1: Катя, тебе привет, спасибо тебе большое. Ты молодец, что ты ответила
4: привет. Правильно.
1: Давайте приветики.
2: Ну, привет всему Оренбургу. И хочу поздравить всех с наступающим праздником, Днем Победы. Особенно свою бабушку, ей 95 лет. Завтра ее праздник. Самое главное, здоровье. И еще бабулечка живет столько же лет.
1: Ой, как здорово, как зовут бабушку?
2: Анна Матвеевна.
1: Анна Матвеевна, крепкого вам здоровья. Самое главное, спасибо вам за мирное небо над головой. Ну, в общем, мы поздравляем с праздником всех и ветеранов, и вообще всех причастных к этому событию. 9 мая, замечательный праздник. Вас тоже, Наталья, поздравляем. И спасибо за ваш замечательный ответ. Сегодня два билета достаются вам. Трубочку не кладите, пожалуйста. Я за эфиром расскажу, как забрать подарок.
2: Хорошо.
1: Замечательно, друзья. Я здесь еще вам напомню, что у нас, да, закрыт кинопоказ ко дню детства. Ко дню детства от Радиохит и Орс.ру, конечно же, смотри радио совместно с Орс.ру. Приглашают всех мальчишек и девчонок, а также их родителей, поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушайте Радиохит с 6 по 29 мая. Ждите условного сигнала, звоните в эфир и выигрывайте билеты. Погрузимся в мир детства вместе, категория 6+. На правах рекламы организаторы «Смотри радио» и «Орск.ру», вкусный партнер «Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен», надежный партнер предприятия «Ормед» и также специальный партнер «Империя яблока», магазин фирменной техники и партнер «Ресторан доставки японской еды суши роллов». Вот так, друзья, двигаемся с вами вперед. Естественно, не забываем участвовать. Особенно, когда участвуют дети, мы вообще рады. Так что звоните нам и обязательно выигрывайте в этих замечательных конкурсах. Ну, в общем, мы двигаемся вперед. Музыка, еще раз музыка впереди.
0: День детства в кино на Радиохит.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Прямо сейчас прозвучит твой гороскоп уже на завтрашний день, а именно на 9 мая.
2: Овен.
1: Постарайтесь не обижаться завтра на своих друзей, даже если вы вдруг так и останетесь ими непонятыми. В самом ближайшем будущем они оценят ваши мысли и действия по достоинству.
2: Телец.
1: У тельцов завтра. Вот позвольте проявить на собственное мнение, повлиять точнее. Возможно, это окажется полезным. Упрямство завтра все равно продуктивным не будет, так зачем же мучиться самому и изводить при этом других?
2: Близнецы.
1: В вашем сердце будут орать фанфары и грохотать барабаны. Судя по всему, вас ожидает большая и неожиданная радость. Позаботьтесь об организме, он может тяжело перенести этот день.
2: Рак.
1: Даже если вам не удастся завтра достигнуть столь желанной цели, не стоит делать из этого трагедии, тем более, что приобретенный опыт будет поистину бесценен.
2: Лев.
1: Вас может обуять неуемное любопытство. Лучше удовлетворять его каким-нибудь невинным способом, с помощью книги, например.
2: Дева.
1: Вы будете обозначены проблемами морально-этического характера. Будьте благоразумны, помните, что мир, по крайней мере, отчасти таков, каким мы его делаем.
2: Весы.
1: Главная задача – оказаться в нужное время и в нужном месте. День может послужить началом небезынтересного романа.
2: Скорпион.
1: Вас посетит феноменальное количество ценных мыслей и гениальных идей. Некоторые из них, пожалуй, имеет смысл записать. Вдруг в будущем они вам пригодятся.
2: Стрелец.
1: Вы будете высоко и, что немаловажно, по достоинству оценены окружающими, причем рассматриваться будут как внешние признаки, экстерьер, так сказать, так и богатство и разнообразие вашего внутреннего мира.
2: Козерог.
1: Вас, возможно, будет беспокоить некоторое событие, свершившееся уже довольно давно. Не стоит уделять переживаниям слишком много времени. Достаточно извлечь соответствующий урок, и можно с чистой совестью обо всем забыть.
2: Водолей.
1: Вы можете прослыть большим оригиналом. Усилий для этого почти не потребуется. Достаточно минимального желания быть не похожим на других.
2: Рыбы.
1: Вы вполне можете стать причиной чьего-то счастья, что может быть лучшей наградой за прожитый день. Всем знаком зодиака я желаю удачи и напомню, что гороскоп был предоставлен сайтом igne.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

0: Реклама. Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
1: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824, 324-824. ООО «Афина».
2: В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Средство для мытья посуды «Капля Вокс» 500 грамм или жидкое мыло «Абсолют» 250 грамм всего по 49 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме.
3: Акция действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
4: И свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрал мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
5: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
6: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
8: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
9: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных?
10: Зависит только от тебя.
8: 23 мая. Начало 18:00. Купить билеты уже можно в группе «Другие миры Орск» ВКонтакте. Количество мест ограничено. Обитель зла. VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП «Антошкин Алексей Геннадьевич». ОГРНИП 311-565-833-200-061.
11: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Итак, друзья, переходим к вашим приветам и поздравлениям. Анатолий нам написал: всех жителей Оренбургской области с наступающим Днем Победы, всем крепкого здоровья и мирного неба над головой. Ура, ура, ура. Ну что, Анатолий, огромнейшее вам спасибо. Мы вас также поздравляем с наступающим Днем Победы. Привет из Оренбурга нам передают, а также привет, хит. Поздравляю город Орск и всю Оренбургскую область с наступающим Днем Победы. Огромный привет Александру Хохлову. Вот такое сообщение к нам прилетает. Огромнейшее спасибо, тоже очень приятно, благодарю. Ну и еще много сообщений из города Оренбурга нам пишут. Здравствуйте и всего самого хорошего. Огромнейшее спасибо, очень рады. Ну, будем продолжать зачитывать ваши весточки и дарить настроение окружающим. Впереди у нас Джиган, Нилет и Локдог с треком «Дорого». После мы послушаем информацию о погоде. Так что делай громче.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: реклама.
1: Знает каждый автолюбитель, как важен хороший обзор водителю. Стекла приводим в порядок нередко. Нужно купить антидождь и салфетку. В сети магазинов «Милый дом» салфетка автомобильная замшевая в тубе 159 рублей. Аэрозоль «Антидождь» от 169 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
2: Куда идем, где мы? Это не секрет. Выигрываешь нет, Томи, в кино скорее билет.
3: Билет?
2: Да, билет.
1: Смотри радио. Совместно с Орск.ру приглашают девчонок и мальчишек, а также их родителей, поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушай радиохит с 6 по 29 мая. Жди условного сигнала, звони в эфир и выигрывай билеты. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+.
4: Вкусный партнер. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Специальный партнер «Империя яблок». Магазин фирменной техники. Надежный партнер. Предприятие «Армед». Партнер. Ресторан доставки японской еды «Суши Роллов».
5: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: Прямо сейчас в городе Орске плюс 15, ночью плюс 13, в Оренбурге плюс 19, ночью плюс 15, в Ясном плюс 19, ночью плюс 14, в Ковдоке и Медногорске плюс 16, ночью плюс 9. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
7: Реклама. ЭК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
8: Орск, проспект Ленина, 90, Краматорская, 33, Докучаева, 57, Орский проспект, 17, Металлистов, 3, оптовая база.
9: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
5: Метеохи.
10: Все оренбуржье в одном касании.
5: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: На Урале 22 часа. Это радио. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Итак, друзья, наступил заключительный час совместный с вами на сегодня, поэтому мы здесь стараемся по максимуму все возможное, скажем так, вытянуть, да, из нашего эфира. Постараемся зачитывать как можно больше ваших сообщений, приветов и поздравлений, поэтому, пожалуйста, пишите, будем безумно рады. Ну и, естественно, будем наслаждаться музыкой, звучащей в эфире Радио Хит. Ее будет предостаточно, так что предлагаю сделать громче.
1: Поймай настроение. Смотри, радио.

0: Полярное небо и айсберг в сауне? Да! Комплекс «Домик Купидона» представляет обновленную ледяную пещеру. Нереально крутой замес зимней атмосферы с банными удовольствиями. Бассейн 4 на 4 с гидромассажем, абсолютно новая парная, теплые полы и крутой полярный интерьер. Ты должен это увидеть! Ледяная пещера в сауне «Домик Купидона». Кременчугская, 72. Телефон 30 46 78. Код 3537.
1: В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Гель для душа 250 миллилитров или мужской дезодорант Axe 150 миллилитров всего по 199,99. Успей купить по супер цене в милом доме. Акции действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
3: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
4: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных? Зависит только от тебя.
3: 23 мая. Начало 18:00. Купить билеты уже можно в группе «Другие миры» Орск ВКонтакте. Количество мест ограничено. Обитель зла. VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. Огранник 311-565-833-200-061.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио. Зажечь!

Ну что, друзья, продолжаем дарить друг другу хорошее настроение и музыку в эфире Радио Хит, так что обязательно подключайся к нам, делай громче и насладись моментом. Ну что же, будем ждать от вас как можно больше сообщений, приветов и поздравлений на Телеграм и WhatsApp. Вот, прошу прощения, Телеграм и приложение Макс 8922-878-2929. Очень сильно ждем, ну и, естественно, смотри радио с категорией 12+, так что пиши, звони, делись эмоциями.

0: Реклама. Орский драматический театр поздравляет с наступающим Днем Победы и приглашает на спектакли 7 мая «Один на один», 8 мая «Остаться человеком», 10 мая «В списках не значился». Ознакомиться с афишей и приобрести билеты вы можете в кассе театра. Официальный сайт orsk-theater.ru. Справки по телефону в Орске 203-30 для зрителей старше 12 лет.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.

0: день и даже без интернета.
1: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
2: Телефон рекламной службы 250807.
3: Hit. Взгляни на мир под другим углом.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: Ну что ж, друзья, мы с вами продолжаем дарить друг другу позитив и яркое настроение здесь, в эфире «Радио Хит». Естественно, нам Денис здесь пишет. Добрый вечер, Оренбуржье, приветствую, Настя. Пользуюсь случаем, так как завтра, увы, буду на работе, без связи. Хочу поздравить всех причастных, то бишь граждан бывшего СССР и их потомков с великим праздником 9 мая. С Днем Победы. Еще, несомненно, повторим. Давайте вот про другое. Дмитрий Пищайкин, Александр... отца Пищайкина Александра Алексеевича, 9 мая, день рождения. Батя, выздоравливай, мы рядом очень любим тебя. Твой старший сын Денис, сноха Ниночка, внуки Арсений и Юрий. И все вместе мы Пищайкины, ура. Такое сообщение прилетело. Денис, вашу семью мы поздравляем с великим праздником, с 9 мая. Да, уже завтра он наступит. Ну и вашего отца поздравляем с днем рождения. Желаем ему крепкого здоровья.
1: Смотри, смотри. Радио.

0: Реклама. Знает каждый автолюбитель, как важен хороший обзор водителю. Стекла приводим в порядок нередко. Нужно купить антидождь и салфетку. В сети магазинов «Милый дом» салфетка автомобильная замшевая в тубе 159 рублей. Аэрозоль «Антидождь» от 169 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
1: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
2: Для лиц старше 16 лет.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Прямо сейчас расскажу немного о погоде. В городе Орске плюс 14, ночью плюс 13. В Оренбурге сейчас плюс 14, ночью плюс 15 градусов. В Ясном сейчас плюс 11, ночью плюс 10. В Кондыке и Медногорске плюс 13, ночью плюс 9 градусов. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
5: Реклама. Любимые деликатесы только для вас. Язык говяжий 870 рублей. Язык свиной 395 рублей за килограмм. Магазины «Народный». Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
6: Цены действительны на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Метеохит.
7: Все оренбуржье в одном касании.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Ну что, друзья, настало время прощаться. Сегодня, точнее сейчас, на студийных уже 22:57. Мы готовимся к новому дню, к новым эмоциям и к новому настроению. Так что давайте-ка будем отдыхать. Всем сладких снов. Ну и напомню, что сегодня вечером с тобой была Настя Центр.

0: Урале 23 часа. Это радио Хит. Реклама. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: домике Купидона весело, как в аквапарке. Купидон представляет обновленную сауну «Каменная пропасть» с крутой аквазоной. Вас ждут два бассейна с гейзером, водопадом и гидромассажем, просторная парная, современная акустика и детская зона. Натуральный каменный декор и 3D-потолок погрузят «Каменную пропасть» в Орске на Кременчугской, 72. Телефон 30 46 78, код 3537. Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО ОТК «Город Орск», проспект Мира, 21. УГРН 115 565 801 83 39.
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Нести букет самому издалека на белом коне красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне «Арт-букет». Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора «Арт-букет». Город Орск. Воснецова, 21. Звоните 30 68 98.
1: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.
2: Макс, Макс, Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио!

0: подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
1: Телефон рекламной службы 25.

0: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
1: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
2: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
3: Все Оренбуржье в одном касании.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

На Урале полночь. Реклама. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами. Поздравляем с Днем Великой Победы. Смотри радио.

0: Когда звуки кажутся слишком громкими, голоса резкими, а работа монотонной, подарите себе минуты блаженства в сауне «Райское озеро» в комплексе «Домик Купидона». Просторная парная и комфортная зона релакса. Кристально чистый бассейн с водопадами и экзодекором позволит прислушаться к ощущениям и найти гармонию. «Райское озеро» в отель-сауне «Домик Купидона». Время для себя. Орск, Кременчугская, 72. Телефон 30 46 78, код города 3537.
1: Не грузятся новости, интернет пропал.
2: Не беда, Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайть в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн, на вашей стороне. Категория 18+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь.
1: Подробности на смотри.радио.

Солнце красное на небе высоко, снова дышится свободно и легко. Если за зиму от теплых дней отвык, собирай друзей и срочно на пикник. В сети магазинов «Милый дом» решетка-гриль в ассортименте от 219 рублей. Жидкость для розжига с лютым 500 мл 42 рубля. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте «Милый дом».

0: Ру. Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
1: Телефон рекламной службы 25.

0: реклама. Когда эффективность в работе важна, лопата хорошая очень нужна. Когда на грядках есть к чему стремиться, надежная мотыга очень пригодится. В сети магазинов «Милый дом» лопата штыковая без черенка 85 рублей. Мотыга прямая без черенка от 65 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefisdom.ru.
1: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
0: Смотри радио.
2: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале час ночи.
1: Это радио
2: Хит Клаб. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы.
0: Поздравляем с Днем Великой Победы. Смотри радио.

0: Вашим услугам предоставлены 5 VIP-саун, уютные номера, бильярд и настольный теннис, отель-сауна «Домик Купидона», домашний уют, всегда теплые бассейны и горячие парные. Орск, улица Кременчугская, 72, 304-678. Круглосуточно.
1: Снова солнце красное на небе высоко. Снова дышится свободно и легко. Если за зиму от теплых дней отвык, собирай друзей и срочно на пикник. В сети магазинов «Милый дом» решетка гриль в ассортименте от 219 рублей. Жидкость для розжига с лютым 500 мл 42 рубля. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefisdom.ru.
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на smotri.radio.

0: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ! Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО ТК «Город Орск», проспект Мира, 21. УГРН 115 565 801 83 39.
2: Телефон рекламной службы 25 08 07.
3: Взгляни на мир под другим углом.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Победы! Пусть мужество и героизм этого великого праздника никогда и никем не забываются. Пусть Дух Победы воодушевляет сердца и ведет вперед к новым подвигам. Желаем всем нам мирного неба над головой и простого человеческого счастья. Пусть вовек не угасает память о тех, кто подарил нам День Победы. С глубоким уважением и благодарностью, салон цветов «Арт-букет».
1: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
2: Для лиц старше 16 лет.
3: Все Оренбуржье в одном касании.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 2 часа.
3: Реклама.
2: Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы.
4: Поздравляем с Днем Великой Победы. Смотри радио.

0: Реклама.
1: Полярное небо и айсберг в сауне. Да, комплекс «Домик Купидона» представляет обновленную ледяную пещеру. Нереально крутой замес зимней атмосферы с банными удовольствиями. Бассейн 4x4 с гидромассажем. Абсолютно новая парная, теплые полы и крутой полярный интерьер. Ты должен это увидеть. Ледяная пещера в сауне «Домик Купидона». Кременчугская, 72. Телефон 30 46 78. Код 30.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 3 часа.
2: Радио. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами.
0: Поздравляем с Днем Великой Победы. Смотри радио.

0: Реклама. В домике Купидона весело, как в аквапарке. Купидон представляет обновленную сауну «Каменная пропасть» с крутой аквазоной. Вас ждут два бассейна с гейзером, водопадом и гидромассажем, просторная парная, современная акустика и детская зона. Натуральный каменный декор и 3D-потолок погрузят каменную пропасть в Орске на Кременчугской, 72. Телефон 30 46 78, код 3537.
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет. На Урале 4 часа. Это радио Хит Клаб. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы. Поздравляем с Днем Великой Победы. Смотри радио.

Я мог бы стать другим, вечно молодым, вечно пьяным. Я мог бы стать рекой, быть темною водой.

Когда звуки кажутся слишком громкими, голоса резкими, а работа монотонной, подарите себе минуты блаженства в сауне «Райское озеро» в комплексе «Домик Купидона». Просторная парная и комфортная зона релакса. Кристально чистый бассейн с водопадами и экзодекором позволят прислушаться к ощущениям и найти гармонию. «Райское озеро» в отель-сауне «Домик Купидона». Время для себя. Орск, Кременчугская, 72. Телефон 30 46.

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 5 часов.
1: Радио.
2: Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы. Поздравляем с Днем Великой Победы!